0: Нравится мне.
1: Если нравится вам, то нравится и нам. Мне, это абсолютно точно. Авторадио поддержит всех своих слушателей всегда и везде. Двигаемся с вами только вперед. На первом автомобильном звучат для вас хиты. Это и для поднятия настроения, и для удачного маршрута. В общем, пусть все складывается благополучно. Чуть громче. Делаем ваши приемники. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Если что-то не так, мы не отчаиваемся. Авторадио желает всем своим слушателям исключительно позитивных событий. Мы рядом. Тысяча городов вещания. Грустно, одиноко, просто громче делайте ваши приемники. Умные колонки нас, кстати, тоже можно найти. Скажите ей «Включи Авторадио». Сайты и приложения также доступны. Только хиты и отличное настроение. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

бы повело в нужную сторону, остальное, пожалуйста, лишь бы вам было хорошо. Давайте будем украшать наш жизненный маршрут исключительно приятными вещами, так, чтобы ходить довольными и счастливыми. Я точно знаю, у вас может это получиться. Все условия созданы. Посудите сами. Лето за окном, в приемниках любимая музыка, авторадио, конечно же, рядом. Красота несусветная. Продолжаем с вами в том же режиме движения, как всегда, исключительно вперед. А там пусть удача скрашивает ваш путь и будет неразлучно с вами. Всем желаю отличного настроения в студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам на первое автомобильное радио страны.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, чтобы веселее было, да еще и хорошо, надо всего лишь сделать ваши приемнички чуточку громче. На Авторадио звучат только хиты круглосуточно. Три десятилетия подряд самые популярные артисты составляют вам компанию. Движение у нас традиционно только вперед, настроение на высоте. Всем желаю удачи, радости, позитива. Пусть каждый новый день вас радует. У микрофона Ирина Лагутина. Добро пожаловать на первое автомобильное радио страны. Там впереди много музыки, вашей любимой. И все это только для вас. Делайте громче приемники.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио.

кататься рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате? Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПГУ, дирекция программы ПДД 18+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России начался прием заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Россияне могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях. Об этом сообщает ТАСС. Оформить заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. В этом году дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно 48,5 миллионам избирателей. В Москве, где используется собственная система онлайн-голосования, подавать заявление не нужно. Кроме того, начался прием заявлений по механизму «мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Они пройдут в 3 дня. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов, депутатов ЗАГС собраний субъектов, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.
0: Про школу.
2: Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Обновлением затронут учебники для начального, основного и среднего общего образования и заменят перечень, который действовал с 2025 года. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для организации среднего профессионального образования. Помимо прочего, федеральный перечень включают учебники по истории для 5-9 классов под редакцией Владимира Мединского.
0: Про нововведение.
2: В России с 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности, которые впервые закрепляют понятие «мобильный торговый объект» и определяют особенности их работы. Об этом сообщил советник ректора РГСУ Константин Поздняков. Речь идет о торговле с колеса, автолавках в отдаленных поселках, кофейных фургонах на городских набережных и других подобных форматах. Раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, и регионы могли предъявлять к ним те же жесткие требования, вплоть до характеристик самого транспортного средства. Новые правила запрещают властям субъектов устанавливать требования к автомобилю или прицепу, который используется для мобильной торговли. Единственное ограничение – в одном месте нельзя размещать несколько мобильных точек одновременно.
0: Про регионы.
2: Югу России все сложнее справиться с дождями. Об этом ТАСС рассказал климатолог Александр Иошпа. По его словам, наблюдаемая динамика изменений погодных условий на юге России будет происходить и в дальнейшем. Она имеет определенную цикличность, связанную с процессами, происходящими на Земле. Иошпа отметил, что погодная турбулентность становится новой нормой, а городская инфраструктура, ливневые канализации, природные экосистемы, которые исторически не были рассчитаны на такие залповые объемы воды, испытывают повышенную нагрузку. Официальный курс доллара сегодня 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио.
1: 7 часов утра в столице, как всегда. В это раннее время в эфире Авторадио официально открывает свои двери. В эту рабочую неделю драйв-шоу поехали. Здравствуйте, ребята. Доброе утро. Доброе. Всем, кто уже вырулил на дороге нашей огромной необъятой страны, или тем, только, кто только пытается сделать первый глоточек бодрящего напитка, там, не знаю, чай, кофе, что вы пьете, может быть, кто-то с воды начинает. Поздравляю, мы официально перешагнули в финальный месяц лета, так что отставить... Утреннее уныние.
2: Да. Ты сам-то в это веришь?
1: Верю. Потому что включаем максимальные обороты и проживаем, давайте, проживем даже, так скажу, этот август на полную мощность. Кстати, если вы думали, что самый обычный понедельник, то знайте, сегодня во всем мире отмечается день, ну-ка, какой? Навскидку, что могли придумать люди?
2: Все, что угодно.
1: День арбузик.
2: А, день арбузика?
1: День арбузика. Я бы в эти минувшие выходные попробовал. Дагестанский, дорогой, вкусный. То, что нам когда-то рекомендовали в Краснодаре, когда мы были.
2: Слушай, у меня тогда совпала одна история с новостью спорта. Потом расскажу обязательно.
1: Да, в любом случае сегодня это будет. Мы это дождемся. Кстати, за свежесть и бодрость сегодня отвечает человеку, у которого внутри всегда что-то спелое и зеленое. Я про настроение, Иван Броневой.
2: Доброе утро. Главное, чтобы от свежести тоже это все источало. Ну и его голосом пугают сонливость Денис Курочкин.
1: И детей. Так, ребят, ну давайте. План на этот час у нас традиционно, как и всегда, быть в курсе всего. И мы обязательно этим поделимся. Главные события вас ожидают на протяжении 3 часов. Также откроем наш фирменный драйв-чат с минут на минуту. Он настигнет каждого. Так что возьмите свой мобильный телефон в руки. Он скоро пригодится. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, группа ВК. Ну и начнем с мощного, как всегда, музыкальных мелодий, под которые невозможно усидеть на месте. Поехали. Доброе утро.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» — российский сервис бронирования жилья.
4: 6+. Реклама спонсора.

0: позвонить нам можно и написать. Все это будет в нашем эфире. Обязательно будем объявлять номер телефона, когда будем с вами играть. Но пока что давайте попереписываемся. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. 7 часов и 10 минут уже почти на столичных. Драйв-шоу «Поехали» здесь, студия «Авторадио». Здорово. Давайте откроем драйв-чат, где сегодня обсудим тему, а я думаю, что она очень сильно подходящая. Да и еще и уверен, что есть такие люди на вашем пути, встречались или были. Давайте пообщаемся по поводу первого вот этого впечатления. И то, что может вас развернуть от человека. Ну, не знаю, может быть, вы увидели у него дурацкий чехол на телефоне. Или странно человек ставит ударение. Вот я сразу обратил внимание, когда с риэлтором, помню, работал, она говорит «договор». Я «что, что?» Она «договор». Когда будем подписывать? Я думаю, может быть, и не надо. Что-то как-то не то.
1: Ты не готов я этот договор подписывать?
0: Договор. Вы точно продадите то, что я вас прошу?
1: Вы в руках профессионала.
0: Да, профессионала. В общем, долго я сомневался. И слава богу, что мои сомнения были абсолютно точны. Так вот, дурацкий чехол, возможно, неправильное ударение или какая-нибудь другая глупая и нелогичная мелочь вас может моментально или мгновенно разочаровать в новом знакомом. Вот ты на что обращаешь внимание?
1: Слушай, у меня был конкретный случай. Причем такой, ну, на грани, знаешь ли. Давным-давно, когда я был еще холост, пришел, значит, я на свидание. Девушка красивая, ну, то есть все было благополучно. И в какой-то момент она, значит, снимает туфельку.
0: Ну, а, да. В заведении.
1: Допустим. Так вот, она снимает туфельку.
0: Или в подъезде, где это было? Нам нужно, чтобы мы поняли.
1: Не, ну не в подъезде, зачем? Ну, в ресторане.
0: Я не знаю, куда ты на свидание выйдешь.
1: Теперь только по подъездам. Короче, снимает туфельку. Вот. И я вижу, что у нее вот на большом пальце колготки порвались.
0: И что?
1: И торчит прям вот пронзительно. Торчит с острейшим маникюром. Педикюром палец. И я что-то так смотрю. И я такой, ой, я ж забыл. Мне же детей купать.
0: Я глубоко женат, прости.
1: Я очень, да, я прям очень быстро сбежал оттуда.
0: Ну, странно. Ну, господи, это же колготки, капрон. Чуть-чуть протерлась туфелька. Это же явно было еще, наверное, тепло, лето.
1: Ну, конечно.
0: Протерлась. Ну, зря вы. Женщина сейчас услышала и грустит.
1: Ну, как зря? 14 лет в браке. Конечно, не зря.
0: А, это она
1: была? Ну, нет.
0: Ладно, ребята, ваша задача писать. 915-459-2020. Еще раз, из-за какой глупой белки или нелогичной мелочи вы можете мгновенно разочароваться в новом знаком? Пишите, пожалуйста. Очень сильно ждем ваших ответов, как и появление новостей спорта, о которых мы уже чуть-чуть заикнулись. Они будут через пару минут от Ивана Броневого. Поехали.
2: Поехали! Драйв!

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
2: Артик и Асти отметились в эфире драйв-шоу «Поехали». Кстати, по версии всевозможных экспертов и топов, в 25-м году самая популярная группа в интернете.
3: Да?
2: Да. Ну, а мы тем временем предоставляем слово человеку, который в совершенстве владеет телом, нунчаками и дримфа, дренажным массажем. Иван Броневой. Лимфодренаж. Все это про него. Человек тоже популярный. Ну, в узких кругах, но в широких штанах. Давайте узнаем, что там за новости спорта. Иван Броневой, поехали.
1: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
3: Настолько узких, что кроме меня в этих кругах никто не помещается в целом. Итак, начнем. Нашла такая приятная новость нас всех с вами с утра пораньше. Молодая звездочка, теннисистка, россиянка Кристина Лютова завоевала свой первый трофей в США. Мировой уровень, действительно круто. В финале 16-летняя россиянка одолела чешку, 114-ю ракетку мира. Кристина забрала титул на дебютном турнире ВТА и теперь поднимается на 103 строчки. То есть занимает 126-е место, а до этого было 225-е. Это молодец. Действительно успех. Первый турнир и сразу победа. Так держать, продолжай в том же духе. И это не единственная победа. Есть у нас Мария Жовнер. Стала она чемпионкой Европы по академической гребле в финале соревнований одиночек легкого веса. Она выиграла с результатом 7 минут 30,47 секунды. Это тоже однозначно заслуживает аплодисментов. И это повод для гордости. Ну а теперь к российской премьер-лиге. Второй тур открылся матчем, которым забили сразу 6 мячей. Дебютанты Лиги Родина забили свои первые 2 гола. Ура! Это действительно хорошо. Только-только начали играть, второй матч и сразу 2 гола. Ростов, правда, оказался сильнее, все равно выиграл. 4-2 общий счет. Рубин добыл свою первую победу в сезоне в матче с Акроном 2-1. ЦСКА неожиданно совершенно для меня, ну и для многих, тоже не смог справиться с крыльями Советов. 1-1. Махачкалинская «Динамо», уступая в первом тайме «Локомотиву», сумела не только отыграться, но еще и выйти вперед 2-1. А вот столичная «Динамо», увы, не справилась с «Балтикой». Тоже счет 2-1, но в пользу «Балтики». «Зенит» в Оренбурге разгромил, собственно, хозяев 3-0. Причем, ну как «Зенит»? Конкретно Максим Глушенков, который забил все 3 мяча, его признали лучшим игроком матча и наградили. Чем ты думаешь?
2: Арбузиком, раз мы про это говорили.
3: Вот, сегодня этот арбузик, короче, ему пригодился очень сильно. Причем он огромный, килограммов, ну, визуально, килограммов на 13. Точно еще и вырезано лучшему игроку матча. Что он с ним будет делать? Ну, наверное, съест. Вряд ли футбол будет играть. Краснодар не без труда обыграл «Факел» 3-2, который забил 2 мяча в конце матча с разницей буквально в 3 минуты. То есть, теоретически, «Факел» мог и догнать Краснодар. «Спартак», вот здесь прям интересно было, зарубился с «Ахматом». Смогли вырвать победу лишь в добавленное время москвичи. Кристофер Ву есть
2: не такой. Не надо.

0: этот мяч, аккуратненько пальчиками поправил, и после этого вел его в игру. Ну, по сути, так было. Вот. Но там есть нюансы, что если правило нарушено, его и последующие действия будут идти на пользу другой команде, против которой, собственно, вот эти нарушители играют, то можно это оставить и не свистеть сразу. Там есть такие нюансы, это объясняли арбитры после уже матча, и говорят, что пенальти был абсолютно справедливым. Ну, в любом случае, победа есть, 2-1. Я больше скажу, турнирная таблица сейчас, после двух туров, выглядит следующим образом. «Зенит» на первом месте, за ним идет «Спартак», на третьем месте Краснодар, а на четвертом, неожиданно, Динамо из Махачкалы. Дальше ЦСКА, Оренбург, Балтика, ну и так далее. Собственно, пока еще матчей немного, очков, собственно, тоже немного, поэтому будем внимательно следить и наблюдать за тем, как будет развиваться события. Ну и последняя новость, заключительная, не могу о ней не сказать. Слуцкий, известный легендарный тренер, объявил об уходе из Шанхая Шэньхуа. Китайский клуб Леонид Викторович покинул команду на серии из 3 поражений подряд. После 20-го тура его клуб занимает 13-е место из 16 и находится буквально в 4 очках от зоны вылета. Команда начала сезон со штрафом в 10 очков за договорные матчи. За 2 года Слуцкий взял 2 суперкубка Китая, но чемпионство завоевать так и не сумел. Вечно не хватало какой-то вот маленькой победы, где-то одного мяча буквально не хватало. В любом случае, ждем Слуцкого, возможно, даже в РПЛ. На этом о спорте у меня все. Переслушать можете в подкастах, но в ближайшие несколько минут первая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате.
1: Поехали! Драйв!

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимов, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
9: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра. 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
11: в ленте.
12: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: Встречайте новый кроссовер DLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. DLG X50 Plus. Моя движущая сила. DLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте dlg.ru.
15: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
18: Первый фильм со смешариками.
19: Это какая-то игра, да?
20: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
18: Смешарики сквозь вселенные.
21: Ёлки-голки!
18: В кино 6 августа. Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Поехали!
1: А вот и первый выпуск нашего драйв-чата. Ребята, 7.40 практически на столичных. Давайте напомним тему. Перестать общаться с человеком только из-за того, что у него дурацкий чехол на телефоне. Или как-то странно он ставит ударение. А может быть, аромат не тот. В общем, из-за какой глупой, мелкой и нелогичной мелочи вы можете мгновенно разочароваться в новом знакомом. И есть достаточно такая, знаешь, одно сообщение, которое стоит даже обсудить. Давай. Итак, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, пишет нам Кристина. Привет, Авторадио. У меня есть один жесткий пунктик, из-за которого я однажды отменила второе свидание с парнем. На первой встрече все было идеально. Цветы, ресторан, он умный, красивый. Но в конце вечера он достал кошелек, а там все купюры лежали вперемешку. Мятые, перевернутые, какие-то чеки откуда-то посыпались. Меня внутри прям все это передернуло. Поняла, что с таким неряхой жить я в будущем не смогу. Мелочь, казалось бы, да? А как развернуло?
2: Ну, действительно, мелочь, на мой взгляд. Ну, лежат и лежат. Мне кажется, это уже такой, как перфекционизм, что ли. Ну, как-то вот, ну, лежат. Главное, что есть деньги. Вот если бы их не было, это была проблема. Наталья пишет. Мне кажется, вот здесь более существенная история. Перестал общаться с мужчиной, потому что он всегда к незнакомым людям обращался на «ты». Ну, например, в кафе официанту или в транспорте всегда говорил «ты». Мне было неловко.
1: Ну, понятно, сразу же, короче.
2: Ну, это скорее все воспитание, да-да-да.
1: Так, привет. Поехали, работаю руководителем отдела продаж. Пришел парень на собеседование, резюме шикарное, говорит уверенно, опыт огромный, но у него на руке были механические часы, которые громко и отчетливо тикали на весь кабинет. Этот звук меня так взбесил за полчаса, что я не мог сосредоточиться на его ответах. В итоге отказал ему, понимая, что бред, но ничего не смог с собой поделать. А ведь он бы ходил каждый день в офисе и тикал рядом. Ну, тут просили анонимно. Так оно и будет. Но мелочь. Они бы спросили. Так, я однажды перестала общаться с парнем после того, как увидела его домашние тапочки. Пришла к нему в гости первый раз, а он выносит мне пушисто-розовые в виде свинок с ушами. Ну, ладно мне. Он сам обулся в такие же, но только серые. Взрослый, 30-летний, бородатый программист. Внутри что-то вот тоже
2: дернулось.
1: Больше я к нему не приходила. На этом наше общение тоже закончено. Ну, мелочь. Развернула. Об этом вас и спросили. Ребята, из какой глупой, мелкой, нелогичной, возможно, вещицы вы можете мгновенно разочароваться в новом знакомом? Видите, как оказалось, деньги, как оказалось, к тому же еще и непонятные с эти тапки и тиканье часов, во всяком случае, могут кардинально изменить ваше мнение.
2: Ну и, конечно, воспитание. Это всегда было, есть и будет. Пишите. 915-459-2020. А я хочу сказать, что впереди у нас будет мощнейший разговор с человеком, который разбирается во сне и наяву, и который поможет нам, наконец, проснуться так, чтобы, вот знаешь, как в выходной день, не как в будни, когда не хочется глаза открывать, а как в выходной, когда просыпаешься и вот открыт навстречу новому дню. Это сомнолог Роман Бузунов, так что не пропустите.
0: Драйв-шоу. Поехали!

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня без осадков и до 26 градусов. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман»

0: Так, друзья, к нам в редакцию прилетело немедленное сообщение.
1: Депеша?
0: Шведских ученых, которые говорят, что поспать еще чуть-чуть после звонка будильника может быть полезно для сообразительности. Я сегодня был на грани провала.
1: Так.
0: Как тот самый Штирлиц.
1: Ты поспал?
0: Я после поспал, да. Я проснулся в 4:45, потом в 5:10 и думал, ну я могу себе позволить еще 10 минуточек. И в итоге практически... Практически
1: час.
0: Мог остаться дома. Да. Но говорят, опять же, ученые, что этот дополнительный сон после сигнала будильника влияет на когнитивные способности. В общем, много там всего, и мы становимся лучше, и можем потом прекрасно даже, там, не знаю, открыть для себя математически какие-то всевозможные функции. Но так это или нет? Это шведы. У нас же есть наш специалист, наш профессионал, который поможет нам разобраться в этом вопросе и подскажет, как быстро проснуться.
1: Сомнолог Роман Бузунов.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
0: Роман, доброе утро!
1: Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: Ну, новость, соответственно, мы озвучили, вы тоже в курсе. Расскажите нам, так это или нет? Давайте разберем все это по полочкам.
3: Смотрите, если человек немного не доспал, а потом передвинул будильник на полчаса и доспал, ну и просто общая длительность сна у него увеличилась, и он лучше выспался, так, конечно, лучше будет функция мозга, тем более у нас предутренние часы в основном происходит переваривание, грубо говоря, информации, обработка, и мы лучше сохраняем, формируем долговременную память. Но другая ситуация, если человек по 5 минут, 10 минут переводит, час-два, получается, и сон разрушает, и позже встает, и ничего хорошего из этого не получается.
1: Ну это вот наша картина, когда мы заранее, я, например, ну и Денис тоже, мы ставим несколько будильников заранее, все равно есть дедлайн этот неизбежный, но ты по чуть-чуть себя как будто обманываешь и даешь себе еще чуть-чуть полежать, еще чуть-чуть поспать, еще немножко. Это что, вредно все-таки получается?
3: Нет, ну смотрите, слишком много. Если вам нужно встать, например, в 7 утра, ну как я делаю, я ставлю на без 10:07, у меня звонит будильничек на 5 минут, я потом еще раз и два раза по 5 минут досыпаю, то есть я постепенно выхожу из сна, получается, но в то же время я не жертвую собственно сном. Потому что если вы там 10 раз перевели будильник, то, собственно, вы час фактически разрушили сна.
0: Ну, получается, если нам вставать около 5, надо уже в 4:20 его ставить, да? И каждый раз такой, ну, еще 10. Такой, ну, еще 10.
3: Нет, давайте хотя бы без 15.
1: И 3 по 5. Так, скажите, пожалуйста, а какой способ правильно просыпаться, чтобы все-таки быть бодрым? С будильниками? Выключили все будильники и встали?
0: Даже не так. Вот когда в отпуск, встаешь без будильника. Счастливый. Без мешков под глазами. Довольный и сразу энергии полно сил. В понедельник там или на рабочую неделю встать себя и заставить невозможно. Вот совет, пожалуйста.
3: Значит, первое. Если вы все-таки ушли в отпуск, то вы можете встать, когда захотите, и тоже, опять же, отоспались. А если вы на работе, и все время еще с вечера у вас была какая-то активность, и вы там допоздна, не знаю, работали, гуляли, а потом не доспали и встали. Если вы просто не доспали, ничего не получится. Все равно вы будете вставать сонным. И второе, что все-таки желательно в рабочие недели и месяцы, это не отсыпаться в выходные дни, чтобы не устраивать так называемый социальный джетлаг. Человек, допустим, встает там в 6 утра, а выходные там в час дня. Но это разница в 7 часов. Это перелет Москва-Владивосток. И вот так несколько раз в месяц человек туда-сюда фактически переводит свои внутренние биологические часы. И человек может потом с утра вставать разбитым, уставшим после таких вот отсыпных выходных.
1: Ну, то есть лучше получается, что не досыпать? А как быть-то? Если хоть чуть-чуть человек не досыпает, у него могут начаться серьезные проблемы с сердцем.
4: Как у меня.
3: Да, это так. Опять же, если не до... Боже мой. Давайте это обсудим. Давайте так. Не позже, чем на 2 часа. То есть 2 часа разницы еще может организм подстроиться, то есть вставать в выходные не позже, чем на 2 часа по сравнению с рабочими. А так просто немножко стараться раньше ложиться. И тем самым, собственно, вечером не сильно активничать. Кофеин не употреблять перед сном, там, не знаю, соцсети не смотреть. То есть просто стараться раньше заснуть.
0: Попробуем. Заметки у нас открыты, записали. Надеюсь, не только мы, но и все остальные ребята, кто слышал. Давайте завтра реально на 15 минут пораньше будильник, а после выходных проверим, насколько вот этот совет действен. Посмотрим.
1: Спасибо большое, наш сомнолог Роман Бузунов.
3: Да, спасибо.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
5: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПДД 18+.
2: Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Нет времени объяснять, но в Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Ряду россиян положена компенсация стоимости полиса ОСАГО. Кому доступна такая льгота, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Некоторые россияне имеют право на получение компенсации в размере 50% цены полиса ОСАГО. Об этом Арти рассказала руководитель проекта Народного фронта за права заемщиков Евгения Лазарева. Она уточнила, что на такую льготу имеют право инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны или попечители, а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Для получения этой федеральной выплаты в индивидуальной программе реабилитации должно быть записано, что человек по медицинским показаниям нуждается в автомобиле. Компенсации не бессрочные, предоставляются только на один автомобиль в течение одного календарного года. Ее можно получить тому, кто лично оплатил полис и указан в договоре как страхователь. Если полис оформлял представитель, он тоже имеет право на компенсацию, но должен быть внесен в полис как водитель.
0: Про паводок.
2: Уровень воды в реке Амуре в районе Хабаровска может превысить опасную отметку до конца этой недели, передает газета «РУ». Вода уже поднялась до отметки в 411 сантиметров. При этом показатель продолжает увеличиваться. На этом фоне нижний ярус городской набережной уже ушел под воду. По прогнозам гидрологов, подтопление грозит островам Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. Сейчас на острове Большой Уссурийский строится пункт пропуска на границе России и Китая. Наблюдаемый в регионе паводок может повлиять на ход работ.
0: Про переговоры.
2: Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран проведут сегодня переговоры, передает Москва-24. Американский лидер отметил, что хотел бы, чтобы диалог состоялся, так как это спасло бы множество жизней и позволило бы сэкономить немало сил. Трамп также утверждает, что США и Иран уже достигли договоренности по судоходству в Ормузском проливе, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе Ирана. Ранее президент США заявил, что принял решение отменить запланированные мощные удары по территории Ирана в свете возможного достижения мирного соглашения.
0: Про вакцину.
2: Три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки планируют разработать в России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получать лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования.
0: Про нас.
2: В этом году россияне стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. Это показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета «РУ». Рассуждая о гипотетической ситуации потери всех источников дохода, 14% респондентов рассказали, что смогут продержаться меньше месяца, каждый пятый, от 1 до 2 месяцев. Еще 14% от 3 до 6 месяцев, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год. Официальный курс доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс евро – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
3: Ну что, друзья, 8 часов утра в столице. Всем тем, только кто проснулся, приветствуем и желаем хорошего, конечно же, дня, доброго утра. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире радиостанции номер один в России «Авторадио». Здесь Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
3: В этом часе как раз поделюсь самыми свежими автоновостями, что же там произошло, так что делайте громче, не прозевайте. Обязательно заглянем в наш драйв-чат и продолжим выяснять, что вас может максимально быстро отвернуть от человека. 915-459-22. 20, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Ну и, конечно, внушительная сумма в игре «Много денег» на Авторадио.
1: 7000 рублей находится в банке игры, вступить в которую можете прямо сейчас на сайте Авторадио.ру, а после этого внимательнее слушайте следующую песню.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, друзья, это вновь игра «Много денег» на Авторадио, благодаря которой даже, ну, вдруг хмурое утро становится солнечным. Ведь здесь мы разыгрываем деньги, крупные суммы. Сегодня в банке у нас 7000 рублей, а благодаря нашему генеральному партнеру и «Игровому банку» эта сумма может увеличиться, и сразу же вы заберете у нас 14000 рублей. Но это не все сюрпризы, ведь у нас в этом 13-м счастливом сезоне 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, уже 2 мы исполнили, впереди у нас будет 3. Третье. Поэтому, если хотите, чтобы ваша мечта тоже обрела реальность, то, конечно же, в игру вступайте. Все правила описаны на сайте Авторадио.ру. Ну, конечно, в тезисно мы их еще раз вам напомним.
2: С удовольствием, да. Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона в специальном окне. Дальше устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. И описываете свою мечту. Можно в два слова, можно в одно предложение. Не имеет значения. Главное, чтобы после этого вы внимательно слушали наш эфир и ждали, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Радиорулетка выбрала, и далее мы, соответственно, с вами созваниваемся. Услышали гимн Авторадио вместо гудка. Все, 3000 рублей ваши. Абсолютно точно заслуженно вы их забираете, а называете песню, которая играла только что перед игровым эпизодом. 7000 рублей ваши. Ну и еще раз напомню, Озонбанк эту сумму удвоит, и это будет 14. А вот уже две семерки, это уже приятно. Две.
2: Два раза больше удовольствия.
1: Да, да. Ну, давайте уже перейдем к делу, останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 2053. Принадлежит он Елене из Москвы. Пишет она следующее. «Хочу дом на дачу. Будем собираться в нем большой компанией. Будем работать и отдыхать. Под Авторадио». Причем Авторадио ж капслуком написано. Давайте ей позвоним, Елене. 2053, префикс 916. Сначала гимн Авторадио должны услышать. По правилам. Тогда дадим 3000 рублей сразу, незамедлительно. Гимн услышали. Уже без денег Елена точно не останется. Хотелось бы, чтобы этих денег у нее было больше. Ну и мечту тоже хотелось бы обсудить с ней.
3: Продолжаем дозваниваться.
2: Нет. К сожалению, не можем мы долго ждать. Все-таки эфир, сами понимаете, не безграничный.
1: Но 3000 рублей она у нас забирает, потому что правило она выполнено. Вместо гудка установлен гимн Авторадио. 3000 рублей. Но скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает выигрыши Елены. Теперь он составляет 6000 рублей. Уже очень скоро она получит эти деньги на карту «Озонбанка». Жаль, да, не узнали мы, что же за дом, что же там за дача, на которой уже, в принципе, должно быть какое-то строение, возможно, ну, садовый домик или какой-нибудь летний, а тут хочется такой фундаментально большой. Брус или не брус, каркас, монолит, ну, может быть, блоки. Ну да ладно, я думаю, что удача улыбнется Елене еще раз, и мы с ней обязательно созвонимся и услышимся.
2: Но я уверен, что вам удача тоже улыбнется, тем более, что будет дополнительная возможность для этого. Под самый Новый год произойдет 6-й дополнительный суперфинал. В нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Все, денег в банке стало больше благодаря Елене, было у нас 7000 рублей, а теперь уже 9000 рублей. Рулетку мы запускаем и всем желаем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 16+.

0: мое.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 проводит акцию. Бесплатный прием пациента с катарактой 7 августа. Предварительная запись по телефону 50 85 95.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
7: Мы идем в цирк Никулина! А вы идете? 0+.
8: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
9: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Этот воздух, как воды густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как воды густой, это летнее платье.

0: Поехали!
1: Он ручником вообще никогда не пользуется, на месте не стоит, все время газует в поисках новой, полезной и, главное, актуальной информации из мира автоновостей. Встречайте, Денис Курочкин.
0: Автоновости. Поехали!
2: Давайте, ребят, пробежимся по свежим автоновостям, которые прилетели к началу августа, то есть на день сегодняшний. Начнем с предупреждения для тех, кто передвигается по столице. Столичный Минтранс выкатил график масштабных ограничений, и, судя по нему, в августе в Москве не будет вообще ни одного дня, когда можно будет проехать абсолютно свободно везде. Из-за череды фестивалей, спортивных забегов, ремонтов дорог начнут перекрывать дороги просто пачками. Садовое кольцо, например, и центральные набережные периодически будут уходить под пешеходные зоны. Так что закладывайте на дорогу на 20-30 минут больше обычного. И обязательно обновляйте навигатор, слушайте нас, эфир Авторадио, для того, чтобы потом не упереться, знаете, в кирпич. Да?
1: Там, ну или в ограждение.
2: Вчера вы спокойно могли ехать по левой полосе. Кстати, о проверках на дорогах. Напоминание для тех, кто попал под волну автоматического продления водительских удостоверений. Помните документы, срок которых истекал в 23-м году?
1: Угу.
2: Вот. Нам официально тогда разрешили не менять их еще 3 года, эти документы.
1: Есть такие.
2: Так вот, у тех, кто первоначально дата стояла на август 23-го, это дополнительное время официально подошло к концу. Я напоминаю, 3 года пролетели незаметно. Проверьте свой пластик прямо сейчас, пока стоите на светофоре или, возможно, уже в офисе. Если дата на нем уже сгорела, то бегом на госуслуги или в ГИБДД за новыми правами.
1: Благо, это все очень быстро. Я менял в этом году прекрасно, элементарно, за час справился.
2: Просто иначе первая встреча с инспектором закончится крупным штрафом, а машину могут увезти на штрафстоянку. Обидные траты, знаете, в начале рабочей недели нам точно не нужны. Так, теперь по машинкам пробежимся. Для тех, кто скептически смотрит на китайские автомобили, планшеты которых, да, встроены и скучает по классическим маркам, эксперты Автостата, ребята, подбили итоги и зафиксировали дикий, просто невероятный спрос на автомобили. Внимание, ну накиньте что-нибудь.
1: Ну, давай корейского производства.
2: Практически японцы. Nissan.
1: Да ладно?
2: Nissan, да, в России подскочил аж в 6 с лишним раз. Ну, понятно, что официально бренд у нас не представлен, но параллельный импорт творит чудеса. Qashqai, X-Travel везут к нам тоннами, в основном с китайского рынка, и они разлетаются в автосалонах очень даже бодро. Так что фанаты японского автопрома, выдыхайте, найти любимую марку без пробега. Теперь даже можно очень просто. Главное следить за температурой мотора в августских пробках. Но если вы по-прежнему хотите не что-то классическое, а что-то современное,
1: так,
2: в интернете его уже окрестили, прошу прощения, как вот говорят, так и назову. Бухлоход.
1: Еще раз.
2: Бухлоход.
1: Бухлоход?
2: Что это такое? Да, наконец-то это появилось. Компания Geely представила гибрид, который можно заправлять спиртом. Да, это седан Galaxy. Получил систему, которая сама определяет состав топлива в баке и на лету подстраивает работу двигателя. Ну, можно заливать бензин и метанол в любых порциях, а электроника сама, собственно, выставит нужные параметры впрыска и зажигания. Также Geely заявляет, что решили главную проблему метанольных моторов — запуск в сильный мороз. Установку испытали аж на 2 миллионах дорог в разных климатических условиях. Вот.

0: на день сегодняшний. Мы едем в свое время дальше и ловим правильное настроение под музыку Авторадио. У нас впереди у нас драйв-чат. Напомню тему. Интересная, актуальная. Из какой глупой мелкой или нелогичной мелочи вы можете мгновенно разочароваться в новом знакомом. Пишите 915-459-2020.
1: Поехали! Драйв!

0: Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
4: В «Ленте».
5: Владеть золотом легко. С «Росвекселем» покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. «Росвексель» – надежный партнер с государственным участием. «Росвексель» – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
7: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребятушки, давайте очередной выход драйв-чата. Тему напомним. Из-за какой глупой мелкой или нелогичной мелочи вы можете мгновенно разочароваться в новом знакомом? 915-459-2020, СМС, Мессенджер Макс, группа ВК. Все доступно, все открыто. И вот что пишет Лариса.
2: Так.
1: Доброе утро, было лет 40 назад. Прямо она акцентирует на этом внимание. Пришла на свидание к парню. Мало того, что он был о себе слишком высокого мнения, так от него еще и жутко
2: пахло,
1: скажем так, да, чесноком. Вот. Самое обидное, у меня так здорово получилось, она пишет по скриптам, накрасить ресницу. Ну, видимо, очень, знаешь, готовилась к этому свиданию.
2: Сама себе нравилась.
1: Да, сама себе нравилась, но, увы, не получилось, и ничего не вышло. Но это да, это такая мелочь, которая может вот в первое впечатление сразу максимально испортить. Лариса, ну, бывает, бывает. Спасибо, что поделились мнением.
2: Ирина из Москвы пишет прям красноречиво, прям не сглаживая углы. У меня вызывает рвотный рефлекс, когда люди разговаривают и жуют жвачку. Они еще и не замечают, что при этом чавкают. Фу! Без права на апелляцию. Ну, то есть, если, не дай бог, кто-то с Ириной из Москвы будет разговаривать с жвачкой во рту, шансов продолжить общение никаких.
1: Угу. Так, привет всем, моя история из глубины веков. Когда мне было лет 10, я тогда была в деревне, на каникулах гулял с друзьями, с двумя мальчишками. В одного была без памяти влюблена, причем взаимно, но однажды другой мальчик предложил поехать в город в кино на индийский фильм. Я говорю, мама приедет с работы, меня не застанет и наваляет мне. Меня долго уговаривали, типа, не бойся, не дрейф, поехали, успеем вернуться вовремя. Ну и начали голосовать. Я, естественно, против, другой за, а мой любимый парень сказал, что он нейтральный. И тут меня как отрезало. Просто бабах! Ну зачем мне такой любимый, так скажем, парень без стержня?
2: Без мнения.
1: Да, ну хотя бы принял бы мою позицию.
2: А, ну тут тогда стержень есть, если он твою мнение.
1: Я имею в виду, если ты сам не решаешься, да, ну у тебя есть, так скажем, человек, который уже сомневается, ты либо переубеждай, либо действительно скажи, ну да, я согласен, вот она переживает, я с ней останусь.
2: Я согласен, что когда говорят «мне все равно», это ощущение, что все равно вообще на происходящее, да, и на людей, с, да, которыми ты общаешься.
1: Короче, любовь ее улетучилась в одно мгновение. Вот так вот написала нам, ну, без подписи, очень трудно выговариваемый ник. Это логично. Хорошо, что так оно, наверное, и вышло. Так, что еще?
2: Еще есть от Кати сообщение, говорит, меня раздражает, если у мужчины смартфон в грязном чехле и с потрескавшимся экраном. Смартфон — это как часы, как обувь, как аксессуар, так что это, на мой взгляд, говорит о многом.
1: Я сейчас показываю на трансляцию, насколько у меня он разбит.
2: А он тебя еще и разбился.
1: У меня весь задний корпус. Это сегодня он упал. Прямо на прокатной. Вот, вылетел из кармана. Я подумал, значит, он мне не нужен. Пускай полежит. Вот так. Но, слушайте, смартфон — вещь, которую можно быстро заменить, отремонтировать.
2: Чехол, да, защитное стекло.
1: Но девушки, видишь, воспринимают иначе. Если тебе это норм, значит, ты и во всем такой небрежный.
2: Может быть. Имеет право на существование такое мнение.
1: 915-459-2020, СМС, Мессенджер Макс и группа ВК. Ребят, включайтесь в обсуждение. Что из вот мелких каких-то нелогичных, возможно, вещей, которые вы встречали, максимально быстро вас разочаровывают и отключают от нового человека. Очень сильно ждем, как и очередного игрока. В забаве купи слона. Вы думали, мы просто так, что ли, сидели? Нет, мы мониторили маркетплейсы.
2: Отзывы там.
1: Да, я по-прежнему в поисках бассейна. Возможно, сегодня мы его и загадали. Нашел, кстати, ребят, кто покупал такой, поделитесь. Раскладной складной. Вот прям реально, ты его собираешь, как коробку.
2: Каждый раз.
1: Да, наливаешь воду, и все, покупался. Не понравилось, закрыл и убрал. И он складывается, как чемоданчик.
2: Быстро.
1: Быстро. Стоит, правда, дорого.
2: А, ну вот.
1: Ну, а возможно, это не эта вещь сегодня загадана, кто его знает. Звоните, пожалуйста, сыграем, на кону классный подарок.
2: 258-33-00, код Москвы, 495.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня без осадков и до 26 градусов, ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Мама, мне страшно.
3: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
4: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
5: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
10: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
11: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
12: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
11: Ха, а если ипотека не подходит?
12: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
11: И где это чудо?
12: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
11: О, спасибо, уже звоню.
13: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Альпийские, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
14: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая.
14: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
16: Мясной гурман. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: Купи слона. Поехали.
1: Итак, друзья, давайте сразимся в очередном Marketplace шедевре игре под названием «Купи слона». Сегодня с нами будет разбираться в этом вопросе Алексей, город Брянск. Леш, доброе утро.
2: Привет, Леша.
3: Здравствуйте, ребята.
1: Стандартный вопрос, классический. Скажи, пожалуйста, ты что-нибудь покупал себе на Marketplace хоть раз?
3: Да, редко, но покупаю.
1: А отзывы? На них полагаешься или, может быть, сам оставляешь?
3: Ну, естественно, смотрим отзывы, что пишут, а потом уже покупаем.
1: Молодец, наш человек. Мы тоже смотрим отзывы, и благодаря им как раз и появилась игра.
2: Игра называется у нас «Купи слона», и правила в ней элементарные. Сейчас мы будем тебе озвучивать отзывы на один товар маркетплейса. А пойдем от сложного, наименее понятному, к более очевидному. Если справишься с этим заданием, то получишь классный подарок авторадио. Если не справишься, то этот подарок отдадим тому, кто правильно ответит на наше задание по номеру 915-459-2020.
1: Ну, пока что сложности ни у кого не возникало.
2: Пока да.
1: Итак, Леш, готов?
3: Готов.
1: Ну тогда давай, если ты, правда, один, мы желаем тебе удачи. Если рядом с тобой супруга, девушка, тебе быстро помогут. Итак, 3-2 раз, поехали.
0: Купи, купи слона.
2: Итак, первый отзыв оставила девушка, судя по всему, с ником Сонька. Золотая мочка. Сижу под струей и кайфую. Некоторые коллеги готовы на все, лишь бы оказаться на моем месте.
1: Алексей,
2: вариантов масса пока.
3: Да, да, очень интересно.
1: Ну, пока есть возможность двигаться дальше, просто даже не думая. Отложи себе.
3: Да, давайте,
1: эту...
3: давайте так и сделаем, конечно.
1: Супер. Итак, отзыв номер 2. Девчушка-поскакушка. Я не знаю, кто придумывает вообще эти ники.
2: Сами они.
1: Очевидно же. Итак, спать стало лучше, пишет эта девчушка. То ли муж переехал в другую комнату по ночам, когда я не вижу, то ли он действительно отлично работает. Ну, не муж, а вот о чем идет речь.
2: Устройство,
1: да,
2: видимо.
1: Но в комнате действительно дышится легче. Уже как будто бы есть подсказка.
2: Хорошая. Ну, более понятной точно.
1: Сонька,
3: ну,
1: под,
3: да,
1: струей.
3: Что-то наводит на мысли, да-да-да.
1: А здесь дышится лучше. Что у нас, если объединить эти два отзыва? Какой?
3: Поток воздуха. Поток воздуха, да. Возможно, это не освежитель воздуха, а...
2: Сижу под струей и кайфую.
1: Похоже, как экзамен,
3: ну,
1: Алексей.
3: Ну, который охлаждает, охлаждает.
2: А что охлаждает? У тебя в машине, может, есть даже охладитель?
1: Ну, хорош уже.
3: Ну,
1: куда ты лезешь?
3: Кондиционер. Кондиционер.
1: А может быть, вентилятор?
2: Бутылка холодной воды.
3: Нет, поток воздуха – это кондиционер, ребята.
1: А вентилятор, что он делает? На тебя не направляет поток воздуха?
3: Он просто дует, дует.
1: То есть третий отзыв нам не нужен, да? Мы останавливаемся на
3: втором. Ну давайте послушаем, убедимся, что это действительно так, и ответим.
1: Ты правило слышал. Если мы озвучим третий отзыв, то классный, шикарнейший, дорогостоящий подарок сгорит. И ты получишь просто хороший подарок.
3: Ну ладно, хорошо, уговорили, ребят. Давайте остановимся на кондиционере.
1: Кондиционер. Ответ точно принят, да? Хорошо, ладно. Ответ Алексея, город Брянск, что это кондиционер. Принято, проверяем.
4: Ответ верный. Это кондиционер.
1: Ну, конечно. Кондиционер. Ну, сижу под струей. И в комнате действительно дышится легче. Ну, как бы можно было сбиться и выбрать вентилятор, а может быть, какой-нибудь воздухоочиститель.
2: Например,
3: Увлажнитель воздуха.
2: Тоже, вот, кстати.
1: Да, тоже. Но, слушай, третий отзыв был сначала боялся простудиться, потом понял, что бояться нужно щитов
2: за электричество.
1: Не думал, что прохладный воздух стоит так дорого. Здесь точно можно было бы догадаться. Да, кондиционер Алексей у нас замирает. Кстати, всем завидую, у кого он есть. Кондиционер.
2: А у тебя нет?
1: Нет, у меня 2. Ну, просто не во всех местах, где я бываю, он находится. Так, забирает нашу фирменную сумку с логотипом «Авторадио», с чем мы его и поздравляем. Ловите аплодисменты.
3: Ура!
1: Этот подарок всему Брянску привет. Хорошего у тебя дня, Леш. Звони нам еще. Было приятно послушать твое рассуждение.
3: Спасибо, до свидания.
1: Давай, давай. Пока-пока. Так, мы тем временем ни с кем не прощаемся, ребят. Прощаемся с этим часом и переходим в новый. Там у нас Николай Никулин, который нам поделится очередными непосредственно новинками. А что там завезли в отечественный кинотеатр? Подведем итоги драйв-чата, а еще отправимся с вами в лес. Да.
0: слона. Купи слона. На Авторадио.
5: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПГУ дирекция программы ПВД 18+.
0: Реклама.
6: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Якутии охотник хватил более 353 тысяч гектаров леса. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В 12 районах Якутии действуют 72 лесных пожара общей площадью 353 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства. С огнем борется пожарная техника. За минувшие сутки потушили 10 лесных пожаров в трех районах. Как рассказал главный лесничий региона Андрей Коноплев, пожарные также караулят отожженные ранее площади. Но сегодня планируется возможная защита детского лагеря, расположенного в западной части озера Эйк.
0: Про происшествие.
2: Беспилотник атаковал складской комплекс «Вайлдберрис» в Сабинском районе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, на месте есть разрушения. После атаки дрона в складском комплексе начался пожар. Людей с места происшествия эвакуировали. Туда прибыли оперативные службы. Известно, что пострадал один человек. Глава региона сообщил, что во Владимирской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Авдеев призвал местных жителей к соблюдению мер предосторожности.
0: Про политику.
2: Коалиция желающих постепенно угасает из-за отсутствия в организации выраженного лидерства. Об этом сообщает газета «Телеграф». Журналисты отмечают, что с уходом экс-премьера Великобритании Кира Стармера и невозможностью президента Франции Эммануэля Макрона участвовать в президентских выборах в следующем году, существуют опасения по поводу вакуума лидерства. Роль лидера коалиции в будущем может взять на себя канцлер Германии Фридрих Мерц, однако политическая обстановка внутри его страны остается напряженной, говорится в статье. Авторы материала считают, что сохранить коалицию можно в случае, если действующий премьер-министр Великобритании Энди Бернем возьмет на себя роль ее лидера. В коалицию желающих, которые поддерживают Украину и выступают за давление на Россию, входят 30 стран. Ее инициаторы – Великобритания и Франция.
0: Про них.
2: Премьер Сербии Джуро Мацуд призвал граждан экономно расходовать электроэнергию на фоне длительного периода высоких температур. Уровень воды в реках сейчас низкий, это угрожает производству энергии, отметил политик. Министерство энергетики Сербии сообщило, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груза, а также на работе ГЭС. Союз судовладельцев Сербии также заявил о трудностях судоходства из-за низкого уровня Дуная, который продолжает снижаться на фоне высоких температур. Ну а сегодня в Сербии назначено третье заседание республиканского штаба по ЧС на фоне температуры около 40 градусов.
0: Про рейтинги.
2: Москва, Челябинская область и Ингушетия возглавили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Худшая ситуация сложилась в Архангельской области, где нормативам соответствует лишь 17% дорог общего пользования. При этом в регионе наблюдается позитивная динамика. Показатель последние годы растет. В замыкающей пятерке рейтинга оказались Волгоградская и Кировская области, где доля дорог, отвечающих нормативам, составляет менее 30%. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: 9 утра в столице, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Открываем третий час нашего бодрого эфира. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Приветствуем всех, кто продолжает крутить баранку или пробирается сквозь жару по улицам. В общем, в любом случае, мы вместе с вами. И самое главное, что добавим музыки, подарков и хорошего настроения в этом часе тоже. Сначала заглянем в кинотеатры, посмотрим, что там на экранах завезли, что интересного стоит посмотреть, куда не стоит. Николай Никулин нам все об этом расскажет и подскажет. А после отправимся туда, где прохлада. Ну, правда, еще и комары, клещи и тому подобное, но всегда интересно. Это лес.
1: Ну, что там будем собирать?
0: А что можно там собрать? И вообще, можно ли в этом году что-то собрать и потом из этого что-то приготовить? В общем, ребята, да, тоже заглянем про грибы, пообщаемся с вами. Потому что в минувшие выходные, проезжая по всем трассам, я заметил ничего. Хотя обычно я ориентируюсь на этих мужчин, которые уже...
1: С ведрами стоят.
0: Да, и такой, опа, пришла моя очередь. Но, увы, пока ничего. С чем это связано, разберемся.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: на Авторадио.
1: Молодец. Смелый Сергей Лазарев только что отметился в эфире драйв-шоу. Поехали. А вот чего стоит по-настоящему опасаться, так это некачественных и плохих фильмов и зря потраченных денег на билеты. Но тут под вашей и под нашей надежной защитой мы находимся, потому что прямо сейчас на связь с нами выходит Николай Никулин. Человек топовый, я скажу так, кинокритик, знающий о фильмах все. Давайте ему предоставим слово.
0: А может, в кино? Поехали!
1: Николя, доброе утро.
2: Привет, топовый.
3: Да, здравствуйте, топовые соведущие, коллеги мои. Я хочу вам рассказать вот про что. А помните ли вы, выходил в свое время такой фильм «Неадекватные люди» Романа Каримова?
2: Да.
3: В 2010 году еще.
2: Давно.
3: Потом через 10 лет вышла вторая часть. Роман Каримов тогда прославился как один из самых перспективных, и до сих пор он один из самых перспективных и классных режиссеров, но главную
1: через
3: роль там сыграла...
1: Через 10 лет все перспективный, подающий надежды.
3: Да, до сих пор подающий надежды, но он продолжает снимать, конечно. Ага. Но просто, поскольку он автор, не всегда ему дают бюджеты. А вот Ингрид Алеринская, если вы помните, такой актер, актриса, которая сыграла там главную роль, она сделала себе уже карьеру. Правда, большинство, конечно, фильмов это такие легкомысленные комедии, но вот вышел сериал, на который я хочу обратить внимание. Вернее, как сказать, он вышел еще до этого, но вот вышел уже второй сезон под названием «Ира». Наверняка вам что-то это название говорит.
2: Да, что первый сезон был пару лет назад.
3: Да, совершенно верно. Когда он вышел, он очень громко прогремел.
1: Про девушку из МФЦ, по-моему, да?
2: Да,
3: совершенно верно. Все сравнивали этот сериал с другим сериалом «Дрянь». Поскольку здесь разрушается четвертая стена, и главная героиня комментирует все, что с ней происходит. И комментирует, кстати говоря, очень смешно, но во втором сезоне ситуация меняется. Я напомню, у нее там, значит, были нелады с двумя мужчинами. Все это из-за того, что депрессия, из-за того, что у нее был муж, который появился на пороге в конце первого сезона. Mm-hmm. И вот теперь она будет разбираться с тремя, так сказать, богатырями, будучи не просто уже беременной, но и родившей. И все шутки как раз уже про то, а теперь с кем дружить? И в духе, знаете, какой-нибудь программы о диких зверях, о природе. Она рассказывает о том, какие бывают повадки у мамочек во дворе. С кем можно дружить, а с кем нельзя. И у нее появляется новая подружка, которая раскладывает карты Таро для нее. И говорит, вот действительно было трое мужчин у нее в жизни, но появится еще четвертый. В общем, все это довольно интересно и смешно. Обязательно посмотрите, потому что Ингрид Алеринская вот действительно очень харизматичная. И хорошо смотрится, несмотря на то, что, видите, она начинала еще в 2010 году. Мне кажется, сейчас какой-то второй виток. Этот сериал показывали еще на кинофестивале «Пилот», и тоже он был встречен очень тепло. Поэтому рекомендую, там и хороший состав, там и интересные актеры появляются. В общем, смотрите. Другая картина, я сегодня, кстати говоря, про сериалы в основном, другая картина... Это тоже сериал и тоже в онлайн-кинотеатре выходит под названием «Нам кранты». И тут, дорогие друзья, я хочу, наверное, тоже обратиться к вашей памяти. Наверняка вы много можете назвать криминальных комедий, так сказать, отечественного производства. Ну, много. Это не только слово «пацана» же приходит в голову.
2: Ну, конечно.
3: Да, и «Лада Гол» в свое время выходила тоже ярко.
2: Лихие.
3: Лихие. Но сейчас очень популярна не просто хулиганская криминальная комедия, но и чтобы главные герои — молодежь. Да? Здесь у нас Макар Хлеб, Антон Шакалюк, Шерифбек Закиров. Эти ребята, ну то есть три молодых парня. У каждого своя история, свои сложные отношения с родителями. Кстати говоря, вот сейчас у нас показывают трейлер, там Тимофей Трибунцев появился. Он играет отца одного из героев, при этом он охранник в такой в школе, в ПТУ. Тимофей Трибунцев как будто бы играет сам себя по обыкновению. И, в общем, эти три паренька, конечно, хотят легких денег, конечно, они куда-то забираются на завод, и, конечно же, у них ничего не получается, поскольку падает кран падает на машину, а эта машина принадлежит одному криминальному авторитету, и теперь придется от него убегать. В общем, кажется, что по канону все как есть. Конечно, интересно смотреть такие сериалы не просто из-за какого-то актерского состава или из-за сюжета, а из-за исполнения, конечно. И надо сказать, кстати, что
1: я
3: интересно.
1: Тебя перебью, прошу прощения, но опять трое парней, которые хотят заработать деньги. Вы помните, был уже фильм вот этот «Скала Джонсон», когда был про трех качков, которые занимались спортом, спортбит, анаболики.
2: Да.
1: Там же смысл тот же. Они тоже строили такую свою небольшую пирамиду, занимались. развивались и потом
2: стартап, скажем,
1: бегали
2: так
1: от мафиозников.
3: Ну вот смотрите, наверное, чем все-таки наши сериалы отличаются от зарубежных этих, забугорных. Все-таки наши сериалы — это про нас.
1: Он без перевода.
3: Без перевода. И они про нас и в наших реалиях. Здесь действия разворачиваются в Перми. И, кстати говоря, режиссер Александр Собичевский, он тоже пермяк. То есть он знал все эти локации, интересные заводские локации, вообще городские локации. Кстати, а оператором выступил Филипп Задорожный. Это человек, который снимал очень интересный фильм «Здесь был Юра», я о нем говорил. Там он красивые московские улочки показывал. Теперь вот будет Пермь на экране.
1: Mm-hmm. Понятно. Но все, мне кажется, в тему и в кассу для летнего кинопросмотра. Почему бы и нет?
2: Идеально.
1: Спасибо большое. Николай Никулин только что представил свежее, интересное, актуальное, что завезли в кинотеатры. Спасибо.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв-шоу.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 проводит акцию «Бесплатный прием пациентов с катарактой» 7 августа. Предварительная запись по телефону 50 85 95.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50 76 77.
4: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Танк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Танк» «Корс Групп». Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
9: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, надеюсь, вы уже в сапогах, в какой-нибудь защитной куртке, в шляпе и с корзинкой. Но прежде чем мы отправимся в лес за грибами, ребята, вы, наверное, заметили, кто уже был, что белые грибы практически исчезли из российских лесов. Не знаю, как во всех регионах наш необъятный, но во всяком случае на Западе, в Подмосковье, я такое заметил. Был в минувшие выходные, ходил, и на тех местах, где как раз были белые, мною помеченные, понимаешь, уже жизнью ходил, там выросли лисички.
2: А лисичек, правда, стало много.
1: Да, и вот тут эксперты идут нам на помощь. Говорят, что первая причина, почему нет белых, это потому, что люди, купившие место в группе, а сейчас новый вид туризма пошел классный, грибной называется, не слушают сопровождающего спеца и, соответственно, уничтожают так называемые грибницы. Вторая — это изменение климата, вот, в том числе, опять же, туристами, что состояние почвы, качество воды, все это влияет на сложные процессы в лесной экосистеме. А белый гриб чересчур чувствителен к изменениям природы, ему нужна чистая почва, стабильная влажность и так далее. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны. Но для тех, кто только собирается или уже был, наверное, тоже, возможно, нашел там лисички или, может быть, другие грибы, что с ними делать?
2: Да, какие лайфхаки есть для их употребления, приготовления, нам расскажет гастроэксперт, шеф-повар, гастроблогер Олег Сотников.
0: Съешь меня! Съешь меня! Поехали!
3: Олег, доброе утро!
2: Привет, Олег!
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели Авторадио! Здравствуйте, уважаемые ведущие! Ура!
2: Здравствуйте! Вот любезное начало.
3: Сейчас сезон грибов, многие уже кто-то собрал, кто-то собирается только за ними. У нас вопрос такой, как понять, что это за гриб? Это мы не научим людей, это уже специалисты. А вот, может быть, есть какие-то лайфхаки, когда пришел в лес, когда собрал, когда их почистил, как их приготовил. Просто мы знаем только один. Если вдруг среди большой кучи хороших грибов попался плохой, и ты их варишь, кидаешь луковицу, то луковица становится синей. Это правда?
4: Ну, я не слышал такого, но я скажу свои ощущения и вообще свои знания по поводу, как собирать грибы. Я хожу часто по грибы, и хожу, когда опята сезон, и когда благородные грибы, к ним относятся белые, подосиновики, подберезовики. Значит, смотрите, если я не знаю этот гриб, я его не собираю. И самое главное, чтобы гриб был такой на хорошей ножке и не был такой вялый и темного цвета. То есть он должен быть такой яркий, хорошо его должно быть видно, и он должен быть плотный сам по себе, по структуре.
2: Так, хорошо. А вот когда ты их готовишь, или когда ты их, например, купил уже собранные у дороги, как-то можно проверить, можно их употреблять в пищу или нет? Даже если это не ядовитые грибы, может, там они портятся.
4: Ну, смотрите, Иван, когда грибы вы только срезали, и в дороге они чуть-чуть полежали, червяки, которые находятся внутри, они сразу начинают выползать. Это первый признак некачественных грибов. Поэтому, когда вы посмотрели, там в корзинке или, допустим, в ведре какая-то бабушка продает, сразу взяли и посмотрели, червяки вылазят или нет.
2: Во время готовки можно ли понять, что гриб этот лучше уже не употреблять? Ну, или эти грибы?
4: Переберите, нарежьте, посмотрите, залейте водой, соли добавьте побольше, чтобы все дополнительные, если жуки там какие-то мелкие есть, чтобы они быстро всплыли, и вы их хорошо промыли, и все. Вот так. Как бы так.
3: А если ножка норм, а, например, шапка чуть-чуть уже подгнила, вот у меня, например, дед говорит, не нужно такой гриб брать.
4: Вот есть сомнения, вот душа не лежит, не берите.
3: Серьезный вопрос, который сейчас разделит всю страну на две части. Срезать грибочек нужно, оставляя ножку или прям выкорчевывая с корнем?
4: Слушайте, я вот, вы не поверите, я в последнее время уже снимаю вместе с корнем, вырываю. Я где-то прочитал, что, в принципе, это не влияет на рост гриба, поэтому если вы не взяли с собой нож в лес, ничего страшного, если его снимете.
3: Итого?
4: Значит, и мы обращаем прежде всего на хорошую структуру гриба, то есть гриб должен сам по себе быть не вялый, а плотный, чтобы при срезе, когда вы посмотрели, не было никакой червоточины, не ползли никакие червяки. А если, допустим, там один даже червячок,

0: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Да,

0: шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
1: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-Банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-Банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-Банк».
7: Авторадио.

0: Итак, друзья, финальный выход нашего драйв-чата, где будем подводить итоги по теме, из-за какой глупой, мелкой, нелогичной мелочи вы можете мгновенно разочароваться в новом знакомом. Дабы таких ситуаций, наверное, в вашей жизни было много. Вы же опытные ребята, люди. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Кстати, боже мой, забыл же самое главное.
1: Что такое?
0: Два билета на концерт Басты, которая состоится 29 августа на Большой спортивной арене Лужники. Сегодня кто-то из вас получит. Специально тянул, хотел проверить, ну...
1: Мастер интриги.
0: Из-за билетов нам пишут или просто?
1: По любви.
0: Казалось, по любви. Давайте подводить итог.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Не знаю, не согласен я, конечно, с ником по имени Кабан, который нам писал с человеком, выскажем свое мнение, но... Вот что он пишет. На работе нравилась девушка. Угу. Долго набирался храбрости, чтобы подойти и начать разговор. Ну, мужчина все-таки любит глазами, правильно?
1: Правильно.
0: Но, когда подошел, все-таки услышал, что она шокает и гэкает.
1: Шокает и гэкает?
0: И гэкает, да. Желание общаться сразу пропало. Угу. Но...
1: Ну, какой-то пунктик свой есть.
0: Все это исправляется.
1: Конечно.
0: И, во-вторых, как бы, я вам скажу, что это, в принципе, для большинства регионов это норма. Мы разбирали уже эту тему, что в каждом регионе есть свои некоторые слова, свои диалекты, и нормально. Но...
1: Имеет право на мнение, безусловно, да.
0: Да.
1: Так, посмотрим, что там нам еще Галина написала.
0: Галина пишет.
1: Галина буквально следующее пишет, говорит, раздражает, когда ты с ним разговариваешь, а он как пулемет, тра-та-та-та-та-та-та, и перебивает тебя постоянно. Вот не могу терпеть болтливых мужиков.
0: Болтливо?
1: Ну вот, когда он много говорит, да. Вот Галина так, такое мнение.
0: Алексей написал, что в силу своей работы и большого количества, так скажем, окружения, в котором мне приходится коммуницировать, я сильно не люблю людей, которые говорят и дают задачи или просто что-то советуют. А в финале, когда это является провалом, то человек дает заднюю. Из категории «а я ничего не говорил». Это было просто предложение вслух. То есть это не была задача. Это какие-то рабочие, видимо, процессы у Алексея. Ну вот. Но такое, да, когда не можешь держать ответственность. Да, тоже моментально от людей отворачивает.
1: Анна написала, когда спасибо забывают сказать. Ну, в каких-то бытовых моментах там тебе
0: не
1: что-то
0: ценят,
1: подали. Просто спасибо. Нет, бытовые, говорит, простые. Ну, я не знаю, тебе руку подали, спасибо скажи. Что тебе, сложно, что ли? Или тебе там помогли где-то вот сию секунду? Скажи спасибо. Не надо, от тебя не убудет. Вот Анну прям это раздражает.
0: Как будто так и должно быть.
1: Да-да-да, как должное воспринимают.
0: Давайте выбирать. Два билета на концерт Басты как бы сам себя не посмотрит. Кто?
1: Ну, вот у тебя прям... были хорошие.
0: Ну, напомню, у меня здесь очень много.
1: Ну, например, если из того, Шо и Гэ.
0: Шо и Гэ?
1: Шо и Гэ. Баста. У него же есть треки такие, которые
0: ну, что,
1: Шо и Гэ.
0: Будем Кабану...
1: Кабану.
0: доставлять неудобства. Давайте Алексею отдадимся за то, что вот он не любит задачи, которые потом, знаешь, в случае провала, люди быстро дают заднюю и говорят, что мы не ставили такую задачу.
1: Ну да, Баста человек, который отвечает за слова.
0: Да. Поэтому, Алексей, давайте-ка вы сходите с тем, с кем вам хочется на Басту, которая состоится 29 августа. Шикарный большой спортивной арене Лужники концерт. Мне кажется, это традиционный сбор. Вот. Там он и двухдневный, и трехдневный. Но 29 августа мы вам уже придумали планы.
1: Гарантировали место.
0: Всем, да, вас и поздравляем. Всем остальным, ребят, спасибо большое, что написали, отреагировали. Тут, кстати, и про грибы нам написали, вот, что в Рязани большие. Тут целая ведерка, там, не знаю, с руку белый гриб. Вот это да. Так, ну это уже другая тема для обсуждения. Сегодня тема у нас завершена. Спасибо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277 515.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
2: Ну, стартанули, так стартанули. Спасибо еще раз, друзья. Время подводить итоги нашего сегодняшнего трехчасового марафона веселья. Музыку послушали, новости спорта озвучили. Автоновости тоже были вам сегодня представлены. Многих последний автомобиль, конечно, заинтересовал.
3: Это вот этот бухловоз.
2: Да, да. Многие даже написали, хотелось бы посмотреть на этого инженера, который все это проектировал в глаза ему. Также сегодня мы узнали, что происходит в мире кинотеатров и кино, на что стоит обратить свое внимание, а на что нет. Нам сегодня Николай Никулин повествовал. Ну и заглянули в лес.
3: Да, выяснили, как обращаться с грибами, если вы их уже успели набрать. Если вы уже нашли, да.
2: Хоть что-то. Ну, кроме лисичек. Ну, и если вы не из Рязани, конечно.
3: Слушай,
2: перестаньте хвастаться белыми грибами.
3: Я пару дней назад вишенки попробовал в кляре. Очень вкусно.
2: Что ты попробовал?
3: Грибы, вишенки. Маленькие.
2: Вешенки.
3: Вешенки. Я их называю вишенки. У нас на Дальнем Востоке Москвы это называется так.
2: Это отдельная будет тема для драйв-чата. Обязательно... поговорим. Кстати, драйв-чат тоже был классным. Спасибо за вашу активность. Завтра будет новый. Ну, а нам остается пожелать вам только хорошего дня, солнечного, не дождливого. Да, пускай будет лучше душно, чем холодно. С музыкой Авторадио еще и плюс настроение будет увеличено. Ну и классные ребята, конечно, наши коллеги и далее будут продолжать поднимать вам настроение в эфире радиостанции номер один в России Авторадио. Мы же прощаемся. Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Всем пока.
3: Счастливо.
1: Драйв-шоу. Поехали. Утро на Авторадио.

0: Реклама.
1: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах FIT-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. США и Европа используют друг друга ради выгоды. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: США и страны Евросоюза стремятся извлечь выгоду из сотрудничества друг с другом, однако интересы сторон существенно различаются. Такое мнение в разговоре Стас высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что Брюссель рассчитывает задействовать американский военный и технологический потенциал для продолжения конфликта на Украине. Кроме того, европейские государства заинтересованы в энергетических ресурсах США. При этом Вашингтон, как считает Мирошник, преследует совершенно иные цели. Соединенные Штаты стремятся привлечь европейский капитал, специалистов и передовые разработки. Посол также заявил, что американские власти заинтересованы в переносе действующих производств на территорию США, а не в дальнейшем развитии промышленности Евросоюза. Такой подход соответствует стратегии президента США Дональда Трампа.
0: Про безопасность.
2: Власти Таиланда поручили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов в связи с убийством двух россиян, брата и сестры Назимовых в Паттайе. Об этом сообщил глава МИД страны. Он отметил, что правительство признает ущерб этого инцидента для имиджа королевства. Премьер-министр лично побывал на месте преступления и дал указания властям, особенно полиции, задержать виновных и привлечь их к ответственности, передает ТАСС. Полиция Таиланда задержала двух подозреваемых в причастности к убийству граждан России. Мужчины сознались в совершении преступления. Они рассказали, что первоначально планировали украсть мотоцикл. Однако, когда молодые люди оказали сопротивление, застрелили младшего брата, а затем забили до смерти его старшую сестру. Премьер-министр Таиланда после этого заверил, что виновные понесут максимальное наказание. Он принес извинения за случившееся с россиянами.
0: Про паводок.
2: Уровень воды в реке Исеть снова начала расти в Курганской области. За последние сутки уровень поднялся сразу на двух гидропостах, сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона. Ранее в Курганской области из-за подъема Исети перекрыли дорогу к одному из сел. Причиной подтопления стало рекордное количество осадков. В июне водоносность основных рек региона оказалась значительно выше нормы на 130-180%. Между тем, вода в реке Туре на территории Тюмени, где наблюдается сильный паводок, за сутки снизилась на сантиметр. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее в регионе из-за сильного паводка был введен режим ЧС в Тюмени и Тюменском округе. Моор отметил, что паводок наблюдается также на реке Тавда в селе Нижняя Тавда, но там уровень воды не дошел до отметки «опасное явление».
0: Про нас.
2: Россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь идет о рукоделии и кулинарии, сообщает газета «Ру». По мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. Для мастеров это возможность перейти от разовых заказов к стабильному доходу за счет качества, понятного бренда и современных инструментов. Официальный курс доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс евро – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: На постоянном движе, конечно же, мы начинаем с вами новую рабочую неделю. Дел много, само собой, но нам все нипочем. На Авторадио вообще-то исполняются ваши мечты в рамках нашей фирменной суперигры «Много денег». Для нас нет ничего невозможного. Хотите, загадайте себе отпуск, путешествие или встречу со своим кумиром, дуэт с суперзвездой. Ну, красиво же. Главное – выполнить простые правила. Зайти на наш сайт, установить гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказать о своей заветной мечте. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Мечтайте, играйте, выигрывайте, а еще наслаждайтесь хитами первого автомобильного. В студии с этого момента Ирина Лагутина. Отличного желаю вам настроения, как всегда. Движение только вперед.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли,

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
7: 58 88 88.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Жертвами удара ВСУ по Крыму стали 3 человека. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что еще 2 человека получили ранения. Он пожелал им скорейшего выздоровления и выразил соболезнования семьям погибших. Глава республики подчеркнул, что власти окажут пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь. Ранее стало известно о 14 пострадавших в Белгородской области. Они получили ранения в результате массированной атаки ВСУ с использованием 204 дронов. За сутки украинские военные атаковали территорию региона 104 раза. Аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения во Владивостоке после повреждения на сетях, которое оставило без света свыше 30 тысяч человек. Ситуацию контролирует прокуратура Приморского края. По данным надзорного ведомства, отключение произошло сегодня утром. Без электричества оказались жители нескольких районов города. Прокуратура начала проверку, чтобы установить причины аварии и оценить, насколько соблюдались требования при эксплуатации и обслуживании энергетической инфраструктуры. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила о возможности участия сборной России по хоккею на чемпионате мира 2027 года через спортивно-арбитражный суд. Ее слова приводит Матч ТВ. Напомню, в июле Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Выданные ранее рекомендации не актуальны. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
1: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон

0: 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
1: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Крош, это ты?
8: Это елки-голки. А кто еще-то?
9: Новые измерения приключений.
10: Крош с ежиком. У них терминал.
11: Доигрались.
12: Смешарики сквозь вселенные.
10: Елки-голки.
12: В кино 6 августа.
13: Категория 6+.
14: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: На выборах в Госдуму россиян будет список из 11 партий.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Центр избирком завершил регистрацию партий для выборов в Госдуму. В избирательном бюллетене будет 11 партий. Последними регистрацию прошли партия «Прямой демократии» и «Зеленые». Также в бюллетене будут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Родина» и «Коммунисты России». Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 парламентариев, половина из них по федеральным спискам и вторая половина по одномандатным округам.
1: Про страхование.
4: Российские маркетплейсы могут обязать страховать товары. По данным ведомости, предложение в правительство направил Союз электронной торговли. Поводом стали атаки беспилотников на склады Wildberries. Представители бизнеса предложили обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать специальные фонды для выплаты компенсаций в случае их повреждения или утраты. Также предлагается обязать маркетплейсы смягчать условия работы в чрезвычайных ситуациях и не штрафовать продавцов за отмену поставок, если это связано с форс-мажором.
1: Про железную дорогу.
4: В России меняются правила поездок на поездах. Приказ Минтранса вступает в силу с 1 сентября. С осени при покупке билета нужно будет обязательно указывать номер телефона или адрес электронной почты. Это нужно, чтобы перевозчик мог сообщить об отмене, изменении расписания или замене состава. Также изменятся правила продажи специальных мест для пассажиров с инвалидностью. Сначала такие места будут доступны людям, которые передвигаются на инвалидных колясках. Остальные пассажиры с инвалидностью смогут купить их за 10 дней до отправления. Еще одно изменение касается пригородных поездов. Вернуть билет с указанием места можно будет не только через кассу.
1: Про соревнования.
4: Финал национального чемпионата профессионалы вновь примет Калуга. Он пройдет с 21 по 26 августа в Федеральном технопарке профобразования. Ожидается прибытие 11 тысяч гостей. В этом году основным направлением стала промышленность. Представлено 14 компетенций. Состязаться в них будут 500 конкурсантов и экспертов. Впервые в Калуге будет представлена компетенция инженерия космических систем. Также в рамках финала пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования. В нем примут участие представители всех 89 регионов страны, а также делегации дружественных зарубежных стран. Главная задача форума – определение приоритетов страны в подготовке кадров для промышленности и экономики России и постановка задач на новый учебный год. Официальный курс доллара – 79 рублей 86 копеек. Курс евро – 90 рублей 88 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер один в России.

Самый лучший день. Давайте отправимся сегодня с вами. Организуем путешествие в счастливую жизнь. И неважно, что на календаре понедельник, это ничуть не смущает. Он тоже может принести удачу, уж поверьте. Авторадио желает вам отличного настроения. С нашей стороны традиционно только хиты. Тысячи городов вещания. Нас можно и в умной колонке найти, пожалуйста. Просто скажите ей включи Авторадио. Сайты приложения также доступны. Любой удобный способ выбирайте и наслаждайтесь любимой музыкой. В студии Ирина Лагутина. Как всегда, движение только вперед. Добро пожаловать к нам на первое автомобильное.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Реклама на Авторадио. 58-88-88.
6: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
7: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтами.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся теракт у здания прокуратуры в Пятигорске. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Теракт готовил гражданин одной из стран Центральноазиатского региона. По данным следствия, мужчина действовал по указанию куратора, находящегося в Сирии. Подозреваемый должен был совершить дистанционный подрыв около прокуратуры. Для этого он провел разведку территории и приобрел компоненты для изготовления бомбы. После теракта мужчина собирался уехать в Сирию, вступить в ряды террористической организации, пишет российская газета. При обыске у него нашли составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Сезон арбузов и дынь официально открыт. В столице появились бахчевые развалы. Сейчас в Москве открылось 145 специализированных точек. Там можно приобрести арбузы и дыни, выращенные в разных уголках нашей страны. Плоды уже везут из Астрахани, Дагестана и Тамбовской области. А ближе к концу лета на прилавках появится урожай из Липецкой и Воронежской областей. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с 7 на 6 место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Еще один россиянин, Андрей Рублев, опустился на 2 позиции, теперь занимает 16 место в рейтинге. Лидером мирового списка остается итальянец Яник Синнер. Вторую позицию занял испанец Карлос Алькарес, поднявшись на 1 строчку. Немец Александр Зверев опустился на 3 место. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня без осадков и до 26 градусов, ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26. Авторадио. Движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277 515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России планируется начать штрафовать водителей с помощью беспилотников. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации в правительство. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте. В правительстве подтвердили получение обращения и перенаправили его в Минтранс и МВД. Беспилотники планируется использовать для контроля выезда на встречку и движения по обочине.
2: Про законы.
1: В Госдуму внесен законопроект о повышении контроля за состоянием коммунальной системы. Согласно документу, в государственную информационную систему ЖКХ нужно добавить данные о техническом состоянии и степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на копию законопроекта. Все это необходимо, поскольку люди не знают реального положения дел в коммунальной сфере, а доступной информации недостаточно для оценки законности формирования тарифов и начислений. Граждане видят итоговые суммы в своих квитанциях и не понимают, откуда берутся такие большие цифры, сказали авторы инициативы.
2: Про школу.
1: Минпросвещение утвердило новый федеральный перечень учебников, которые допущены к использованию в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Обновление затронут учебники для начального, основного и среднего общего образования и заменит перечень, действовавший с 2025 года. В новый список, в частности, вошли учебники по обществознанию для 9-11 классов, а также материалы обществознания «Базовый уровень» для организации среднего профессионального образования. Помимо прочего, федеральный перечень включает учебники по истории для 5-9 классов.
2: Про регионы.
1: Югу России все сложнее справляться с дождями. Об этом рассказал климатолог Александр Иошпа. По его словам, наблюдаемая динамика изменения погодных условий на юге России будет происходить и в дальнейшем. Она имеет определенную цикличность, связанную с процессами, происходящими на Земле. Специалист отметил, что погодная турбулентность становится новой нормой, а городская инфраструктура, ливневые канализации и природные экосистемы, которые исторически не были рассчитаны на такие залповые объемы воды, испытывают повышенную нагрузку. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один в России.

Давай, давайте действительно раз и навсегда возьмем в привычку играть в нашу фирменную суперигру «Много денег» на Авторадио. Во-первых, это здорово. Во-вторых, мечты мы ваши исполняем. Ну где еще такое можно встретить? Только на Первом автомобильном. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем телефоне и рассказывайте нам о своей заветной мечте. Для Авторадио нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Призываю, фантазируйте по полной программе. Мы все исполним. Впереди третий суперфинал, и вполне возможно, победителем может стать именно вы. Присоединяйтесь скорее к нам в студии Ирина Лагутина. Добро пожаловать!

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. «Джак РФ-8» — новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Джак Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе, 14. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
10: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
11: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
15: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 проводит акцию. Бесплатный прием пациентов с катарактой 7 августа. Предварительная запись по телефону 50 85 95.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В результате падения обломков беспилотников ВСУ в Геленджике погибли 3 человека и еще 13 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Трагедия произошла в селе Архипово-Осиповка из-за падения обломков беспилотника. Глава региона добавил, что ранения получили в том числе и дети. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. По словам Кондратьева, атака велась на гражданскую инфраструктуру. На местах падения дронов работают оперативные и специальные службы. Российским туристам, находящимся в Таиланде, в целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов, а также необходимо всегда быть на связи. Такие рекомендации путешественникам дали в Ассоциации туроператоров России. Ранее сегодня министр иностранных дел Таиланда на брифинге в Гангкоке заявил журналистам, что убийство 2 молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж страны. По его словам, государство полно решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных преступлений в будущем. Банк России выпустил 3 памятные серебряные монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу. Монеты с кавказской лесной кошкой, очковой гагой и ушастой круглоголовкой номиналом 2 рубля будут доступны для покупки с 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 1992 года. Сейчас в ней насчитывается 82 монеты, посвященные редким и исчезающим видам растений и животных. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
1: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Первый фильм со смешариками.
13: Это какая-то игра, да?
14: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
12: Смешарики сквозь вселенные.
15: Ёлки-иголки!
12: В кино 6 августа. Категория 6+.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет, компенсация за питание. Иногородним компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу. В Совете Федерации высказались о возможных сроках завершения СВО. Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
3: В Совете Федерации высказались о возможных сроках завершения СВО. Россия хотела бы завершить конфликт уже в этом году, заявил председатель комитета Софеда по международным делам Григорий Карасин. По его словам, такое желание есть, но все зависит от развития ситуации, включая международную обстановку и действия украинской стороны. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия находится в очень важной точке завершения спецоперации. Он также подчеркнул, что стране нужна победа, но не любой ценой.
1: Про вакцинацию.
4: Роспотребнадзор рекомендовал регионам этой осенью привить от гриппа до 60% населения. Среди групп риска охват должен составить не менее 75%. К ним относятся дети, люди старше 60 лет и граждане, подлежащие призыву на военную службу. Для вакцинации рекомендуют использовать 4-валентные препараты. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к началу эпидсезона в стране подготовят необходимый запас отечественных вакцин. Сделать прививку советуют уже в сентябре, когда обычно начинается рост заболеваемости.
1: Про детей.
3: Бразилия закрыла родильный туризм для россиян. Беременных россиянок сразу разворачивают на границе. Власти считают, что беременные россиянки приезжают не на отдых, а на роды, чтобы дать будущему ребенку бразильское гражданство. Оспорить отказ во въезде можно через срочный суд. Дело рассматривают за 3 часа, но услуга адвоката обойдется более чем в 1 000 000 рублей. Ранее родильный туризм закрыла для россиян Аргентина.
1: Про ветеранов.
3: Более 400 ветеранов СВО в Калужской области прошли диспансеризацию в этом году. Комплексная проверка здоровья в Калуге проводится в новом здании поликлиники на Правобережье каждый последний четверг месяца. В рамках одного визита можно пройти общий осмотр и посетить узких специалистов, а также при необходимости сделать дополнительные обследования. Также в рамках акции обследования могут пройти и родственники, сопровождающие бойца. Для участия в диспансеризации ветеранам необходимо обратиться к своему социальному координатору фонда «Защитники Отечества».
1: Про фестиваль.
3: Калуга во второй раз примет фестиваль африканской культуры. «Афрофест» стартует в Калужском инновационном культурном центре с 15 августа. В программе праздника участников ожидают концерты русских и африканских артистов, показы мод, выставки и фотопроекты, африканский маркет, национальная кухня, мастер-классы и показы кино. Также пройдут лекции, дискуссии, интерактивные мероприятия. Официальный курс доллара 79 рублей 86 копеек. Курс евро 90 рублей 88 копеек. Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1.

Вот давайте мы хэппи-энд все мы пожелаем, а лучше хэппи-начало, почему бы и нет. Пусть у каждого нашего слушателя сложится этот день максимально удачно, легко, гармонично. Можем себе позволить. Мы же украсим ваш путь еще и любимой музыкой. 100% хиты на первом автомобильном звучат круглосуточно. И самые популярные артисты составляют вам компания. Ну, какова красота? Движение, как всегда, только вперед. Микрофон Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 проводит акцию. Бесплатный прием пациентов с катарактой 7 августа. Предварительная запись по телефону 50-85-95.
10: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
13: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
14: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
13: Ха, а если ипотека не подходит?
14: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
13: И где это чудо?
14: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
13: О, спасибо, уже звоню.
15: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
16: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга. Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
17: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
18: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
19: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор. Программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
20: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
21: Альпийские, баварские, французские.
22: Сережа, что ты делаешь?
21: Путешествую.
22: С открытым ртом и причмокивая?
21: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
23: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
24: Мясной гурман.
25: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50 76 77.
26: Реклама на Авторадио. 58 88 88. Музыка

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. До 4 увеличилось число погибших в результате падения обломков в беспилотниках под Геленджиком, в их числе ребенок. Еще 10 человек пострадали, сообщил оперштаб Кубани. Глава региона ранее поручил мэру Геленджика оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Кроме того, до 4 увеличилось количество погибших в результате ночного удара по Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска может превысить опасную отметку. До конца этой недели, передает газета «РУ». Вода уже поднялась до отметки в 411 сантиметров, при этом показатели продолжают увеличиваться. На этом фоне нижний ярус городской набережной ушел под воду. По прогнозам гидрологов, подтопление грозит островам Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. Сейчас на острове Большой Уссурийский строится пункт пропуска на границе России и Китая. Наблюдаемый в регионе паводок может повлиять на ход работы. Три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки планируется разработать в России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
6: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северных направлений 2-4 метра в секунду, давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Авторадио, движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
4: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
0: Реклама на Авторадио.
3: 58 88 88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Ряду россиян положена компенсация стоимости полиса ОСАГО. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Некоторые категории россиян имеют право на получение компенсации в размере 50% цены полиса обязательной автогражданки. Об этом РТИ рассказал руководитель проекта Народного фронта за права заемщиков Евгения Лазарева. Она уточнила, что на такую льготу имеют право инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их опекуны или попечители, а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Для получения федеральной выплаты в индивидуальной программе реабилитации должно быть записано, что человек по медицинским показаниям нуждается в автомобиле. Компенсацию не бессрочно, ее предоставляют только на один автомобиль в течение одного календарного года. Ее может получить тот, кто лично оплатил полис и указан в договоре как страхователь. Если полис оформлял представитель, то он тоже имеет право на компенсацию, но должен быть внесен в полис как водитель.
0: Про кредиты.
2: Объем выдачи потребительских кредитов на розничном рынке за 7 месяцев этого года достиг, по предварительной оценке, почти 3 триллионов рублей. Это на 64% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечают аналитики. Причинами такой динамики стало постепенное снижение ключевой ставки и начало реализации отложенного спроса на потребительские цели. Подробнее о том, чем обусловлен интерес клиентов банков к выдаче кредитов наличными, в беседе с Авторадио рассказал финансовый консультант Руслан Захаркин.
3: В первую очередь, деньги выдают сразу на руки, и человек сам решает, куда их направить – на товары, на услуги, либо вообще не тратить. Во-вторых, это удобно, если цель не привязана к конкретной покупке, ремонт, закрыть старые долги, крупные расходы. Условия часто воспринимаются проще, чем у целевых кредитов. Меньше ограничений, меньше вопросов, конечно же, со стороны финансовой организации, в данном случае банка. И в-четвертых, люди стали осторожнее с рассрочками и кредитками. Наличные кажутся более понятным инструментом еще со времен 90-х годов 20 века. Чем же это выгоднее? В первую очередь, гибкость. Можно потратить на что угодно и когда угодно. Во вторую очередь, прозрачность, понятный график платежей без привязки к товару или услуге. В-третьих, иногда это быстрее по оформлению, чем целевой кредит. И в-четвертых, если сравнивать с кредиткой, наличные нередко удобнее для крупных сумм и долгого срока.
2: Эксперт добавил, что этот тренд может продлиться еще несколько лет.
0: Про политику.
2: Коалиция желающих постепенно угасает из-за отсутствия в организации выраженного лидерства. Об этом сообщает газета «Телеграф». Журналисты отмечают, что с уходом экс-премьера Великобритании Кира Стармера и невозможностью президента Франции Эммануэля Макрона участвовать в президентских выборах в следующем году существуют опасения по поводу вакуума лидерства. Автор материала считает, что сохранить коалицию возможно в случае, если действующий премьер-министр Великобритании возьмет на себя роль ее лидера.
0: Про все остальное.
2: В управлении ЗАГС Москвы заявили об интересе горожан к именам из древнегреческой мифологии. В этом году в столице двух мальчиков назвали Одиссеями. Также встречались Дионис и Аиды, Афродита и Гера. Кроме того, в разные годы мальчиков называли Зевсом, Посейдоном, Гераклом и Прометеем. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Сложно забыть, когда разыгрывают мечты на авторадио, но я, Ирина Лагутина, все же напомню. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» активно шагает по стране. Два суперфинала позади, две мечты исполнены, но ведь будет и третья. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний, наш призовой фонд. Правила просты. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн в своем мобильном и делитесь мечтой. Для нас нет ничего невозможного. Исполним все.

0: Реклама. Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 проводит акцию. Бесплатный прием пациентов с катарактой 7 августа. Предварительная запись по телефону 50 85 95.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
6: 58 88 88.

0: Ну да. Инцидент произошел в Горячинске. По предварительной информации, водитель катера катал по Байкалу на надувном диване группу туристов. В какой-то момент судно не вписалось в поворот и перевернулось. Отдыхающие не пострадали, их оперативно доставили на берег. Аварийные бригады продолжают восстановление электроснабжения во Владивостоке после повреждения на сетях. Оно оставило без света свыше 30 тысяч человек. Ситуацию контролирует прокуратура Приморского края. По данным надзорного ведомства, отключение произошло утром. Без электричества оказались жители нескольких районов города. Проходит проверка, чтобы установить причины аварии, оценить, насколько соблюдались требования по эксплуатации и обслуживанию энергетической инфраструктуры. Температура воздуха в столице достигла отметки в 30 градусов и выше всего 5 раз с начала лета. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Дважды температура достигала таких отметок в июне, один раз в июле и дважды в августе. Паршина добавила, что общий счет 30-градусных дней будет увеличиваться, так как в ближайшие дни августа антициклон обеспечит москвичам новые жаркие рекорды. Так, 6 и 7 числа столбики термометров вновь поднимутся до 30-32 градусов. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Крош, это ты?
3: Ёлки-голки, а кто еще-то?
4: Новые измерения приключений.
5: Крош с ежиком. У них... терминал!
6: Доигрались!
4: Смешарики сквозь вселенные.
5: Ёлки-голки!
4: В кино с 6 августа.
1: Категория 6+.
7: Авторадио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северных направлений 2-4 метра в секунду, давление 749 миллиметров, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26.
2: Авторадио, движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-860-58-33-87. Стань частью команды будущего.
9: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
12: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
13: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. После атаки ВСУ в Геленджике выросло число погибших. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Число погибших после падения обломков беспилотника в Геленджике увеличилось до 6. Среди них 3 детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, пострадали около 40 человек. 17 из них госпитализированы, в том числе 2 детей. Состояние 4 пациентов, включая обоих несовершеннолетних, врачи оценивают как тяжелое. Им оказывают необходимую помощь. Местные специалисты консультируются с федеральными медицинскими центрами. Ранее сообщалось о 4 погибших и 10 пострадавших.
2: Про безопасность.
1: К другим новостям. Россиянам советуют не публиковать в социальных сетях адрес, место работы или учебы, а также сведения о родных и близких. Об этом говорится в материалах МВД. В ведомстве пояснили, что по открытым данным злоумышленники могут составить подробный портрет потенциальной жертвы. Пользователям также рекомендуют проверять, кому принадлежит профиль собеседника, где и когда был зарегистрирован аккаунт. О том, почему сегодня даже обычные фотографии, записи и комментарии могут раскрыть больше, чем кажется, Авторадио объяснил эксперт по технологиям Павел Мясоедов.
3: Начинает все чаще применяться искусственный интеллект, который качественно сопоставляет даже вполне безобидные изображения с какими-то отдельными постами ваших друзей или комментариями под этой фотографией. И создаются целостные профили, целостные образы. Даже если человек напрямую не указывает, где он находится и что он делает, искусственный интеллект, он может дать всю необходимую информацию злоумышленнику. Поэтому, конечно, рекомендует держать ваши страницы в социальных сетях закрытыми, общаться все-таки с теми людьми, кого вы действительно хорошо знаете, и вы уверены, что их страничка действительно принадлежит им, потому что здесь же очень много еще фейковых страниц появляется. Сохранять вот максимальное состояние инкогнито.
1: В МВД также советуют не отвечать на сообщения от незнакомцев, добавлять подозрительные аккаунты в черный список и сообщать о них модераторам. Родителям рекомендуют заранее объяснить детям, что настоящие сотрудники банков и служб поддержки не требуют переводить деньги и не запрещают обсуждать ситуацию с семьей.
2: Про образование.
1: Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранится до 32 года. Такой приказ опубликовало Министерство просвещения, передает парламентская газета. Документы должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса, при этом результаты ЕГЭ не требуются. В случае, если желающих окажется больше, чем бюджетных мест, то абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Дополнительные испытания могут проводить только для отдельных специальностей, например, творческих, медицинских, педагогических или спортивных. Подать заявление можно лично, по почте или дистанционно.
2: Про опросы.
1: Каждый второй россиянин готов сменить профессию из-за развития нейросетей, пишет Коммерсант со ссылкой на исследование. При этом около 80% опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет искусственный интеллект не заменит их на работе. Самыми популярными запасными вариантами стали профессии повара или кондитера, а главными критериями отбора – зарплата и востребованность. Официальный курс доллара сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Слушай, нам тоже очень хорошо, когда вы настраиваетесь на прямой эфир Авторадио. Делайте это как можно чаще и, разумеется, наслаждайтесь, пусть финальным, но все-таки летним месяцем. Это важно. Это момент, который нужно прожить, от которого нужно забирать максимум, дабы потом ни о чем не грустить, ни о чем не переживать. Этого и пожелаем в прямом эфире на волнах любимого Авторадио. У нас это минута Иван Трудников, страна «Здравствуй» и, по возможности, традиционно капельку чуть-чуть, но все-таки погромче.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: мужчины почти 5. Примерно четверть безработных находили новое место за 1-3 месяца, а 13,5% не могли трудоустроиться больше года, передает ТАСС. Аналитики отмечают, что сроки зависят от специальности, требований кандидата, количества вакансий и ситуации в конкретном регионе. В Москве сохраняется интерес к редким именам из древнегреческой мифологии. С начала года в столице родились 2 Одиссея, а также по одному ребенку с именами Аид, Дионис, Афродита и Гера. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на управление ЗАГС. Имя Афина дали 81 девочке. Это на 30% больше, чем годом ранее. При этом Зевс, Геракл, Посейдон и Прометей по-прежнему встречаются достаточно редко. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северных направлений 2-4 метра в секунду, давление 749 миллиметров, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Авторадио, движение только вперед.
2: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: На выборах в Госдуму у россиян будет список из 11 партий.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Центр избирком завершил регистрацию партий для выборов в Госдуму. В избирательном бюллетене будет 11 партий. Последними регистрацию прошли партии «Прямой демократии» и «Зеленые». Также в бюллетене будут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», партии пенсионеров, «Яблоко», «Родина» и «Коммунисты России». Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 парламентариев, половина из них по федеральным спискам и вторая половина по одномандатным округам.
1: Про вакцинацию.
4: Роспотребнадзор рекомендовал регионам этой осенью привить от гриппа до 60% населения. Среди групп риска охват должен составить не менее 75%. К ним относятся дети, люди старше 60 лет и граждане, подлежащие призыву на военную службу. Для вакцинации рекомендуют использовать 4-валентные препараты. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к началу эпидсезона в стране подготовят необходимый запас отечественных вакцин. Сделать прививку советуют уже в сентябре, когда обычно начинается рост заболеваемости.
1: Про железную дорогу.
4: В России меняются правила поездок на поездах. Приказ Минтранса вступает в силу с 1 сентября. С осени при покупке билета нужно будет обязательно указывать номер телефона или адрес электронной почты. Это нужно, чтобы перевозчик мог сообщить об отмене, изменении расписания или замене состава. Также изменятся правила продажи специальных мест для пассажиров с инвалидностью. Сначала такие места будут доступны людям, которые передвигаются на инвалидных колясках. Остальные пассажиры с инвалидностью смогут купить их за 10 дней до отправления. Еще одно изменение касается пригородных поездов. Вернуть билет с указанием места можно будет не только через кассу.
1: Про город.
4: Калуга и Брест стали побратимами. Соглашение о побратимских связях между городами было подписано во время визита калужской делегации во главе с губернатором Владиславом Шапшой в Белоруссию. Брест стал вторым городом-побратимом Калуги в республике. В 2015 году соглашение о побратимских связях было заключено с Минском.
1: Про школьников.
4: Акция «Школьник» пройдет в Калуге. До 28 августа учащиеся с 1 по 4 класс в Калуге смогут получить канцелярские товары к новому учебному году. Акция проводится для детей из малообеспеченных семей, а также школьников, родители которых являются инвалидами первой и второй групп или военнослужащими спецоперации. За набором можно обратиться в Управление социальной защиты. Официальный курс доллара 79 рублей 86 копеек. Курс евро 90 рублей 88 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Ну что ж, тогда подстать моменту и пожелаем, чтобы в вашей жизни все было максимально гармонично. Как к этому прийти? Вопрос второй. И что для вас настоящая гармония? Наверное, вопрос и вовсе самый главный. Ну, в общем, обретите то, что вам нужно. Авторадио всегда будет поддерживать музыкой. Авторадио всегда поддержит прекрасными пожеланиями. В целом, 24/7, мы где-то неподалеку. Поэтому FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Настраивайтесь, и пусть понедельник пройдет легко, а главное, с улыбочкой. Иван Прудников, привет. Привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277, 515.
8: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. С сентября в России начнут действовать единые правила для мобильной торговли. Об этом пишет РИА Новости. В законе впервые закрепят понятие мобильного торгового объекта. К ним относятся автолавки, кофейные фургоны, фудтраки и другие точки на колесах. Главное ограничение – на одном месте нельзя будет одновременно размещать несколько таких объектов. Это должно исключить стихийную конкуренцию за одну торговую площадку. Банк России выпустит 3 новые памятные серебряные монеты серии «Красная книга». На них изобразят кавказскую лесную кошку, очковую гагу и ушастую круглоголовку. Номинал каждой монеты составит 2 рубля. Приобрести их можно будет с 4 августа.

0: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северных направлений 2-4 метра в секунду, давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Авторадио, движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Варшаве назвали следующие 100 дней решающими для конфликта России и Украины.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В Варшаве назвали следующие 100 дней решающими для конфликта России и Украины. Польский премьер Дональд Туск сделал такой вывод после разговора с Владимиром Зеленским. Туск не стал раскрывать подробности, но отметил, что шансы равны 50 на 50. По его словам, многие механизмы сейчас находятся в руках президента США и нескольких других лиц, в том числе Илона Маска. Со своей стороны, польский премьер пообещал делать все возможное, чтобы Украина не проиграла.
1: Про Армению.
4: В Минэкономразвитии оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что наша страна сможет заменить армянские товары без серьезного ущерба для своей экономики. По его словам, доля Армении во внешней торговле России составляет менее 1%. При этом для Еревана последствия выхода из ЕАЭС могут быть гораздо серьезнее. Экспорт республики может снизиться более чем на 60% из-за новых таможенных проверок и роста расходов на перевозки.
1: Про деньги.
4: Налоговая служба начала проверять расходы безработных. Письма уже получают москвичи, которые не работают, но при этом покупают дорогие машины, квартиры и яхты. Им предлагают объяснить, откуда деньги. Юристы считают, что налоговая таким способом тестирует новый механизм – вменение дохода по расходам. Если налоговая решит, что доход был, но его не задекларировали, то виновному грозит доначисление НДФЛ и штраф от 20 до 40% от недоимки, плюс штраф за несданную декларацию.
1: Про спорт.
4: Российскому боксу разрешили вернуться на мировую арену. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, россиян допустили к участию во всех международных соревнованиях с национальным флагом и гимном во всех возрастных категориях. Решение принято организацией World Boxing, в состав которой Федерация бокса России была принята в начале этого года. Именно эта организация уполномочена МОК проводить олимпийский турнир по боксу.
1: Про ветеранов.
4: Калужских ветеранов СВО бесплатно обеспечивают адаптивной одеждой. Проект реализуется с августа прошлого года. За это время Калужский фонд защитников Отечества выдал уже 28 комплектов. Адаптивная одежда помогает бойцам с тяжелыми ранениями быть увереннее, а также учитывает индивидуальные особенности каждого. Каждому ветерану выдаются летний, зимний и демисезонный комплекты в общей сложности 12 предметов. В ближайшее время еще 30 ветеранов СВО из нашего региона будут обеспечены такими комплектами. Официальный курс доллара 79 рублей 86 копеек. Курс евро 90 рублей 88 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио.

Ну вот и договорились. Любить, ценить, никому не отдавать. Это и про близких людей. Это же, конечно, и про слушателей Авторадио. Пусть наше совместное путешествие продолжается везде и всегда. Ну и получается, понедельник-то мы с вами практически покорили, по крайней мере, его рабочую часть. И если верить, что понедельник — это самый сложный день недели, то самый сложный шаг мы с вами, соответственно, и сделали. Ну а теперь пусть эти летние деньки нам покоряются с легкостью, удовольствием, ну и, конечно же, под звуки Авторадио. Иван Прудников все так же у микрофона. Страна, привет! Всем, кто в движении, привет отдельный, и надеемся, что все для вас пройдет безопасно.

0: Реклама. Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54 70 79.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе, 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
8: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 проводит акцию. Бесплатный прием пациентов с катарактой 7 августа. Предварительная запись по телефону 50 85 95.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки. Об этом пишет газета «Коммерсант». Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чего имени поступает звонок. Отдельные категории россиян могут получить компенсацию в размере половины стоимости полиса ОСАГО. Как пишут «Известия», льгота положена людям с инвалидностью, детям-инвалидам и их представителям. В индивидуальной программе реабилитации должна быть указана необходимость автомобиля по медицинским показаниям. Компенсацию предоставляют только на одну машину в год. В полисе при этом должно быть не больше трех водителей, а страховки без ограничений.

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
10: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра переменная облачность и без осадков. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Corse Group. Зерновая 17.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Corse Group. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
12: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
15: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
16: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
17: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
18: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер, ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк 0+».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. После атаки беспилотника под Геленджиком выросло число погибших. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Число погибших после атаки беспилотника в Архипо Осиповке увеличилось до 7. Среди них трое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края. Медицинская помощь потребовалась еще 40 людям. 21 пострадавший остается в больнице. Остальные проходят лечение амбулаторно. Местные врачи консультируются со специалистами федеральных медицинских центров. Больницу также усилили медиками из Геленджика. На месте продолжают работать оперативные службы и бригада медицины катастроф.
3: Про законы.
2: К другим новостям. В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за коммунальной инфраструктурой. Об этом сообщает Газета.ру. В систему ЖКХ предлагают добавить данные об износе сетей, авариях, нарушениях, а также структуре тарифов. Авторы инициативы считают, что сейчас жителям не хватает информации, чтобы понимать начисления в квитанциях. Износ коммунальных сетей по стране превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%.
3: Про инициативы.
2: Механизм блокировки банковских счетов предлагают изменить на фоне роста числа жалоб. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на исследование. За 2 года в соцсетях появилось больше 81 тысячи сообщений о таких ограничениях, а в этом году их число выросло почти вдвое. Чаще всего банки объясняли блокировки подозрением в мошенничестве или отмывании денег. Авторы исследования предлагают ввести для граждан и самозанятых понятную систему оценки рисков по принципу светофора.
3: Про продукты.
2: В Москве начался сезон арбузов и дынь. В городе открылись бахчевые развалы. Всего предусмотрено 145 сезонных торговых точек. В основном рядом с магазинами, но также будут работать и отдельные площадки. Сейчас в столицу привозят арбузы и дыни из Астраханской и Тамбовской областей, а также Дагестана. При этом привычные признаки спелости не всегда позволяют точно оценить качество плода. О том, как правильно выбрать арбуз, Авторадио рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.
4: Самая главная ошибка при выборе арбуза – это искать один признак спелости, потому что ни звонкий звук, ни сухой хвостик, ни размер, они не дают полной гарантии того, что арбуз спелый. Что нужно делать? Нужно смотреть на пятно, на котором лежал арбуз на поле. Да? Если оно желтое, ярко-желтое, то арбуз спелый, его уже сорвали дозрелым. Если оно белое, либо зеленоватое, значит, его сорвали раньше, и он уже дозревал где-то по дороге к нам. Также мы обращаем внимание на корку. Корка не должна быть блестящей. У спелого арбуза она такая матовая, с яркими, хорошими полосками. Сухой хвостик не всегда показатель того, что арбуз прям спелый. То есть хвостик должен быть такой, достаточно сухой, но это не самый главный показатель, потому что, в принципе, он мог высохнуть и во время перевозки.
2: Эксперт также советует уточнять, из какого именно региона привезли плоды. Основной сезон российских арбузов начинается с середины августа, а ближе к концу месяца на прилавках появится урожай из Липецкой и Воронежской областей. Сами бахчевые развалы в Москве будут работать до начала октября. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 80 рублей 7 копеек, курс евро по данным регулятора 91 рубль 96 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Мы тоже с вами летим. Летим по прямому эфиру Авторадио. Пока летим без вечернего шоу «Мурзилки Лайв», как вы понимаете. Потому что Брагин, Гордеева, Захар находятся в заслуженном отпуске. Набираются сил перед очередным сезоном, чтобы вернуться бодрыми, отдохнувшими. Шутите еще ярче, пейте еще громче. Ну и мы с вами, конечно же, пожелаем вечернему шоу прекрасно отдохнуть. А в свою очередь, пока во всем этом прикрываю вас я, Иван Трудников. Страна, здравствуй. Ну и вам прекрасного лета. Надеюсь, вы также набираете сил.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
6: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54-70-79.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 проводит акцию. Бесплатный прием пациентов с катарактой 7 августа. Предварительная запись по телефону 50 85 95.
10: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая.
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Объем наличных денег в обращении в июле увеличился на 643 миллиарда рублей. Это почти на 200 миллиардов больше, чем месяцем ранее, следует из данных Центрального банка. С февраля по июль общий прирост превысил 2,5 триллиона рублей. В регуляторе связывают рост спроса на наличные с адаптацией к новым налоговым условиям и периодическими перебоями мобильного интернета. В таких ситуациях люди предпочитают держать часть денег под рукой. За время работы 8-го созыва Госдумы в России приняли 61 закон, связанный с поддержкой семей и защитой детей. Об этом пишет «Парламентская газета». Среди основных решений – продление материнского капитала до 2030 года и введение единого пособия для детей и беременных женщин. Кроме того, появилась ежегодная выплата для работающих родителей. Отдельное пособие по беременности и родам также теперь могут получать студентки, которые учатся очно. Почти половина опрошенных таксистов пока не планирует переходить на автомобили, локализованные в России. Около трети уже рассматривают подходящие модели, пишет «Известия», ссылаясь на отраслевой опрос. При выборе машины водители учитывают не только новые требования, но также цену, надежность и расходы на обслуживание. Напомню, Минпромторг в конце июля добавил в перечень разрешенных для такси еще 6 моделей. Для 64% участников опроса перевозки остаются основной работой. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Инструменты.ру для тех, кто создает.
1: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: ООО «Максимум.ру». Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей. Штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
10: В «Ленте».
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты. И золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
13: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
14: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северных направлений 2-4 метра в секунду, давление 749 миллиметров, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Авторадио, движение только вперед.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая, 17.
7: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
8: «Тэнк 500». Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивная предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
9: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
12: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: Реклама на Авторадио.
13: 58-88-88.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство усилит контроль за работой маркетплейсов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Кабмин утвердил состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ. Об этом сообщает агентство ТАСС. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В работе также примут участие представители Минэкономразвития, Минцифры, Роструда, Роспотребнадзора и других ведомств. На первом заседании планируют рассмотреть предложения по защите прав продавцов. Штаб также займется правилами работы маркетплейсов и подготовкой новых мер регулирования. Первый закон о платформенной экономике начнет действовать с октября. Ранее правительство также сформировало отдельный штаб по борьбе с кибермошенничеством. В него вошли правоохранительные органы, Центральный банк, другие банки, операторы связи и цифровые площадки.
3: Про штрафы.
2: Операторы дорожных камер предложили разрешить беспилотникам автоматически фиксировать нарушения правил. С воздуха планируют выявлять выезд на встречную полосу, движение по обочине и другие опасные маневры. Сейчас съемку с дрона можно использовать как доказательство, однако для оформления штрафа водителя необходимо остановить и составить протокол. Инициативу уже направили на рассмотрение в Министерство транспорта и МВД. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что вместе с усилением контроля необходимо пересматривать организацию движения и состояние дорог. Свою позицию он объяснил Авторадио.
4: И вообще я считаю, что тут тоже можно выпустить джин из бутылки, потому что у нас и так водители считают, что у нас камеры зачастую расставляются непонятно как для того, чтобы в первую очередь стричь штраф, а не для того, чтобы работать над безопасностью. Если сейчас разрешить беспилотники, опять же, это кто будет оператор, частные руки какие-то, да, то у нас над всеми дорогами будут летать беспилотники, но они будут в первую очередь стричь деньги. У нас требуют пересмотра и скоростные режимы, и в том числе переразметка, потому что если вы сейчас по средней части вот где-то территории России едете, то скорость средняя передвижения за последнее время упала. Огромное количество необоснованных знаков, необоснованной разметки. И на самом деле не в состоянии водитель проехать 1000 километров за день. Это просто крайне тяжело, это выматывает физически.
2: Отмечается, что беспилотники уже использовали для контроля движения в 2022 и 2023 годах. Тогда с их помощью выявили больше 35 тысяч нарушений, однако штрафы автоматически не выписывали.
3: Про предупреждение.
2: Российским предпринимателям начали рассылать поддельные уведомления о внеплановых проверках. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В письмах содержится QR-код, а получателям предлагают оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения не имеют отношения к официальным проверкам. Настоящее уведомление должно содержать уникальный номер мероприятия, адрес его проведения, а также контактные данные. При этом никакой платы за направление документов в Роспотребнадзор не взимает. Бизнесменам рекомендуют внимательно проверять данные отправителя и не переводить деньги по указанным сомнительным реквизитам. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 80 рублей 7 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 91 рубль 96 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Полет нормальный, полет по прямому эфиру Авторадио. По-народному двигаемся исключительно вперед. И, конечно же, наши слушатели, я уверен, готовы побеждать. 9000 рублей в банке. Наш партнер все удвоит. По сути, в рамках игры много денег, в рамках счастливого сезона. Мы сейчас сыграем на 18000. И, разумеется, мы готовы исполнять ваши мечты. Но давайте, как говорится, обо всем по порядку.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, во-первых, они сбываются, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Во-вторых, они сбываются, потому что вы нам о них рассказываете. Потому что вы хотите, чтобы они исполнились. Во-первых, с нами также Озонбанк. Это прекрасно. Второй год подряд с нами Озонбанк. Он удваивает все выигрыши. Озонбанк еще и обязательно организует дополнительный шестой суперфинал в конце года. Но вы понимаете, для начала нужно с третьим суперфиналом разобраться. А мы действительно третий миллион из пяти частями разыгрываем. Делаем это ежедневно. Несколько раз в день. Когда-то много раз в день. Но в любом случае третий суперфинал неумолимо приближается. И, соответственно, в него нужно попасть. Как это сделать? Да, как и всегда, все легко и просто. Вы заглядываете на сайт Авторадио, гудки до свидания, гудки долой, забыли. Гимн Авторадио установили, вам удобный сервис мечтой предлагает поделиться, сделайте это. Расскажите нам, что для вас по-настоящему важно. Каждый мечтает о чем-то своем, кому-то путешествие, кому-то закрытие ипотеки. В общем, все мы разные. Путешествие тоже очень популярная абсолютная история, поэтому вы рассказывайте нам об этом, и, пожалуйста, в рамках суперфиналов мы исполняем ваши мечты, потому что в этом году именно такой сезон счастливый, 13-й прекрасный. Ну, а деньги, как мы договорились, ежедневно. Но раз уж о деньгах пошла речь, пожалуйста, 9 тысяч, которые превращаются в 18, давайте здесь сейчас мы с вами рулетку остановим, это совсем не сложно. Московская область на связи. Наш слушатель по имени Александр. Цитирую. «Вышел на пенсию и теперь жажду семейных путешествий. Мечтаю о микроавтобусе». Ну вот тут вам, пожалуйста, да? В общем, и новое средство нужно. И сюда же путешествие. Вот то, о чем говорилось. Все разные бывают, и все в одном. Ну что же, давайте Александру здесь сейчас позвоним. Ну и, конечно же, ждем гимн Авторадио. С него всегда все начиналось. Будет начинаться. Ага. Ну, это что угодно, но это не гимн Авторадио, как вы понимаете. Это скучные, никому не нужные гудки в эфире Авторадио. К сожалению, это были гудки. А что здесь можно сказать? Ну, учитесь на чужих ошибках, а не на своих. Ну, по-разному, конечно, может произойти. Разные могут быть причины. Понятно, раз я вижу имя игрока, вижу мечту. Пожалуйста, все перед глазами. Значит, на сайт Авторадио заглянули, значит, к нам присоединились. Ну вот, если хотите еще побеждать, пожалуйста, лишний раз проверяйте наличие гимна Авторадио. Можете друга, подругу, супругу попросить, чтобы вам позвонили и убедиться в том, что гимн Авторадио на своем месте. А здесь правила для всех равны. Были гудки, значит, эпизод не сыгран. Запускается рулетка. Это говорит о том, что в банке по-прежнему 9 тысяч рублей. Ничего не изменилось. Но да будет так. Мы, по сути, все равно только набираем обороты. Еще большая половина сезона впереди. И рекомендуем вам в него ворваться в этот прекрасный сезон, пользуясь нашим сайтом. Ну и, конечно же, не забывайте, что в конце года в дополнительном шестом суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Теперь уж будьте любезны. Нужны действия.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. С сентября Росфинмониторинг получит централизованный доступ к данным о переводах через систему быстрых платежей. Как заявил порталу news.ru юрист Александр Хаминский, новые правила могут подтолкнуть часть россиян к наличным расчетам и криптовалюте. По его словам, проблема также в том, что публичные критерии подозрительных операций пока определены недостаточно четко. Среди признаков могут учитываться частые переводы, крупные суммы и быстрое движение денег по счету. Российская команда выиграла произвольную программу на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Синхронистки набрали 285,346 балла и принесли сборной первые золотые медали турнира. Второе место заняли спортсменки из Испании, а третье из Италии. В составе российской сборной выступили 8 синхронисток, в том числе Майя Дорожко, Елизавета Смирнова, Светлана Павлова и Ольга Тютюник. Россияне в этом году стали реже следить за расходами и строить финансовые планы. Об этом пишет газета «РУС», ссылаясь на опрос сервиса «Суперджоб». 14% респондентов признались, что при потере всех доходов смогут прожить на сбережения меньше месяца. Каждый пятый от 1 до 2 месяцев, а еще 7% больше года. Отмечается, что мужчины чаще женщин ведут учет бюджета, а молодежь до 35 лет занимается финансовым планированием значительно реже старших поколений. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию,

0: и путешествия? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Моская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
4: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северных направлений 2-4 метра в секунду, давление 749 миллиметров, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26.
2: Авторадио, движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО ТК «Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся, мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями с 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
10: Ко дню рождения всемирно известного офтальмолога Святослава Федорова МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 проводит акцию. Бесплатный прием пациентов с катарактой 7 августа. Предварительная запись по телефону 50 85 95.
11: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
12: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
13: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Иркутской области ищут пропавший самолет. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Иркутской области ищут самолет Cessna-182, который не вернулся после патрулирования лесов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, передают «Известия». На борту находятся два человека – командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Экипаж следил за пожарной обстановкой в Бодайбинском районе и должен был вечером вернуться в поселок Мама. Связь с самолетом пропала во время полета в сторону Бодайбо. К поискам направляют самолет из Якутии, а утром к операции подключат еще два вертолета.
3: Про инициативы.
2: При первом включении смартфона или другого устройства пользователям могут разрешить самостоятельно выбирать ИИ-помощника. Такой проект подготовило Министерство цифрового развития. В списке будут доступны как российские, так и зарубежные программы. От установки помощника можно будет полностью отказаться. В правилах также предлагают заменить понятие «голосовой помощник» на более широкое – «системный помощник». Такие программы смогут управлять устройством и приложениями с помощью голоса, текста или изображений. Для российских и зарубежных сервисов предусмотрят равные условия.
3: Про образование.
2: Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы продлили до 2032 года, об этом пишет «Парламентская газета». Прием документов должен начинаться не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса. Результаты ЕГЭ для этого не нужны. В случае, если желающих окажется больше, чем бюджетных мест, то учитывать будут средний балл аттестата. Дополнительные испытания сохранятся только для отдельных направлений, например, творческих, медицинских, педагогических и спортивных.
3: Про погоду.
2: На этой неделе москвичей ждет жаркая погода. По прогнозу столичного метеобюро, в среду воздух прогреется до 29 градусов. Высокая температура ожидается и во второй половине недели. При этом столичный главк МЧС предупреждает, что с 5 по 7 число максимальная температура может достигать 32 градусов. Жителям города рекомендуют меньше находиться под открытым солнцем, пить больше воды и не забывать о головных уборах. Подробнее о том, как будет меняться погода в Москве и Центральной России, Авторадио рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник столичный регион окажется в центре ядра антициклона, а значит, москвичей, жителей большей части средней полосы России ждет солнце и тепло. Обойдется без осадков, и как только солнце скроется за горизонтом, зной сдуется, и в ночь воздух остынет до 13-16. В среду дожди также маловероятны, станет на градус теплее, под утро 14-17, после полудня плюс 26-29. Во второй половине недели летняя идиллия оборвется раскатами грома, ливнями и шквалистым ветром. В четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и скоротечным грозовым дождем. В пятницу в теплом секторе циклона неустойчивость атмосферы будет нарастать, из-за чего к вечеру в небе вырастут шапки разрозненных кучево-дождевых облаков высотой до 11-12 километров, переходящих в грозовое состояние.
2: К выходным жара ослабеет. По прогнозам синоптиков, днем ожидается около 23-25. В субботу еще возможны кратковременные осадки, но в воскресенье вероятность дождей минимальна. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: приятный день.
1: А денек-то действительно великолепный, хотя многие называют его сложным, трудным. Ну, что поделаешь, суета первого рабочего дня. Недели иногда, да, накладывает свои отпечатки, но для этого же есть авторадио, друзья. Как только вы включаете любимую волну, сразу все начинается, ну, просто великолепно происходить. Отличная музыка, правильные ритмы, хороший настрой. Вот, собственно, так и двигаемся только вперед. Зовут меня Олег Пивунов. Делаем громче. Страна, привет и добрый вечер.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественный материал. Материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Власти Ставропольского края попросят Федеральную антимонопольную службу проверить цены на местных заправках. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, поставки топлива в регион идут стабильно, и необходимый запас есть. При этом отдельные АЗС могут завышать стоимость без объективных причин. Кроме того, краевой Минсельхоз должен за неделю подготовить план запасов горюче-смазочных материалов для осенней посевной. К началу работ должно быть заготовлено не меньше 86% необходимого объема. Россия временно ограничила ввоз птицеводческой продукции из Камбоджи. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Решение связано с распространением болезни Ньюкасла. Под запрет попали живая птица, инкубационные яйца, мясо и готовая продукция из птицы, а также часть кормов и оборудования. Ограничения не касаются товаров, которые прошли обработку, уничтожающую вирус. Исключение также сделали для продукции в заводской упаковке, которую граждане везут для личного пользования. Белые грибы не исчезают из российских лесов. Об этом телеканалу 360 заявил миколог Михаил Вишневский. По его словам, сообщения о возможном кризисе боровиков не соответствуют действительности. В Подмосковье по-прежнему растут привычные съедобные грибы, а вместе с потеплением появляются новые виды, пришедшие с юга. При этом за последние 15 лет стало больше опасных грибов. Среди них бледная поганка и галерина окаймленная. Незнакомые грибы специалист советует не собирать. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Нормально? Авторадио. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРР 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Первый фильм со смешариками.
8: Это какая-то игра, да?
9: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
7: Смешарики сквозь вселенные.
10: Ёлки-иголки!
7: В кино 6 августа. Категория 6+.
11: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. После исчезновения самолета в Иркутской области возбудили дело. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения легкомоторного самолета Cessna-182 в Иркутской области. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Борт перестал выходить на связь во время патрулирования лесов в Бодайбинском районе. На борту находятся два человека – командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Самолет должен был вернуться в поселок Мама. К поискам подключают авиацию.
3: Про законы.
2: Туристам могут дать право напрямую требовать от турагентов возмещения убытков за некачественные услуги. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму. Об этом пишет «Парламентская газета». Подать претензию можно будет в течение 20 дней после окончания договора. Турагенту придется отвечать, если он не сообщил клиенту важные условия поездки, не перечислил деньги туроператору или не согласовал с ним изменения по просьбе туриста. Если закон примут, то новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.
3: Про школу.
2: Министерство просвещения утвердило новый федеральный перечень учебников, разрешенных для использования в школах. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на приказ министерства. Обновленный список охватывает начальное, основное и среднее образование и заменит перечень, действовавший с прошлого года. В него вошли новые учебники по обществознанию для 9-11 классов, а также для учреждений среднего профессионального образования. Помимо этого, в списке есть учебники истории для 5-9 классов под редакцией Владимира Мединского.
3: Про кино.
2: На подмосковном автодроме Moscow Raceway представили приключенческий фильм «Битва моторов». Презентация прошла во время 4-го этапа российской серии гонок на выносливость Гран-при Авторадио. В картине сыграли Иван Генковский и Юра Борисов, а режиссером выступил Илья Маланин. Для съемок команда специально построила автомобили, а актеры сами работали с ними на площадке. Подробнее о работе над картиной Авторадио рассказал актер Иван Генковский.
4: Это все, конечно, авантюра большая, и просто хочется, помимо нас, актеров, здесь проделана какая-то колоссальнейшая работа создателей фильма. Всех цехов, вот Петя как продюсер на свои плечи свалили такую неподъемную, на мой взгляд, историю, которую очень трудно сделать именно честно в сегодняшний день. Илья тоже, который абсолютный капитан корабля, сам большой выдающийся артист, при этом наш коллега режиссерский, тяжелейший фильм исполняет на своих плечах, где там порядка 70 смен. Машины все, которые вы видите, они были построены специально, чтобы мы на них катались, все было выполнено предельно честно, чтобы мы могли испытать это, прожить, и наши неподдельные эмоции вы могли видеть.
2: Режиссер картины Илья Маланин рассказал, что одной из самых сложных задач во время работы было передать на экране ощущение настоящей скорости. Добавлю, премьера приключенческого фильма «Битва моторов» запланирована на 8 октября 2026 года. Картина выйдет при поддержке фонда кино и «Газпром Медиа Холдинга». Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 80 рублей 7 копеек, курс европейской валюты 91 рубль 96 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Друзья, ну а тем, кто участвует в счастливом сезоне игры «Много денег», грустить не приходится. Во-первых, можно реально осуществить заветную мечту, ну а во-вторых, значительно увеличить свой бюджет и сделать это довольно легко. Поможем в этом вместе с сайтом «Авторадио». Впрочем, дамы и господа, давайте все по порядку. Игра «Много денег» проходит каждый день. И эти эпизоды могут принести вам хороший выигрыш. Сайт «Авторадио», как еще, впрочем, говорил. Но если слышите впервые вы нашу игру, то сейчас все подробности я вам расскажу.
1: «Много денег» на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты действительно сбываются. Для «Авторадио» нет ничего невозможного. Это чистая правда. Нам по силам любые ваши мечты. А еще с нами «Озонбанк», который удваивает все выигрыши. И в конце года нас ждет еще и дополнительный суперфинал от нашего партнера. Но это же просто какой-то праздник. Эпизоды, напомню еще раз, игры «Много денег» проходят ежедневно. Уже больше 2 миллиона рублей получили многие наши слушатели. Позади 2 суперфинала и 2 большие мечты сбылись. Да, друзья, теперь ваша очередь. Идем на сайт «Авторадио» прямо сейчас. Устанавливаем вместо скучных гудков гимн любимой радиостанции в своем мобильном телефоне. И с помощью удобного сервиса рассказываем о своей мечте. Все предельно просто. Никаких ограничений в мечтах. Все, что называете, от покупки дома до самых, не знаю, невероятных своих желаний. Ну, хотите спеть со звездой, не знаю, или побывать на Эвересте. Пожалуйста, «Авторадио» может все, что угодно. Итак, друзья, к нашему эпизоду. В банке сейчас 9 000 рублей. А наш партнер «Озонбанк» в случае победы участника увеличивает эту сумму вдвое. То есть в этом эпизоде мы начинаем играть на 18 тысяч. Друзья, давайте меньше слов и больше дел. Определить нужно нам будет в эту секунду, кто готов встать на 18 тысяч богаче. И для этого я останавливаю авторадио-рулетку. Итак, смотрим. Андрей Вовк из Севастополя. Прекрасно, из замечательного города Приморского. Морской круиз по портам речного и Средиземного морей на круизном лайнере с порта Сочи всей семьей. Слушайте, отличная мечта. Это, если вы не поняли, загадал Андрей, наш слушатель. Ну, понятно, человек живет возле моря, да, и, естественно, ему хочется в круиз отправиться, причем не по одному, а по нескольким морям сразу из Сочи. Здорово. Ну что ж, я думаю, что шанс такой у Андрея есть, ну а прямо сейчас мы сделаем первый шаг, по крайней мере, к этому, и поможем ему выиграть 18 тысяч рублей вместе с нашим партнером «Озонбанком». Итак, друзья мои, звоним нашему участнику. И ждем гимн «Авторадио», друзья. Если это будет он. Итак, я очень надеюсь, хочется помочь Андрею. Но, к сожалению, гимна «Авторадио» не прозвучало. Такое тоже случается, расстраиваться не стоит. Кстати, номер телефона может неограниченное количество раз, собственно, играть. Поэтому и мечта у Андрея может осуществиться, и деньги он сможет еще выиграть. Поэтому будем, так сказать, за него болеть. Всем остальным еще раз напоминаю, что если вы хотите выиграть в игре «Много денег», вам важно внимательно слушать прямой эфир «Авторадио». Побеждайте, хоть каждый день выигрывайте приличные суммы денег. Всем вам еще раз желаю удачи и побед. Ну и помним, что в конце года «Озонбанк» в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из вас, друзья, из наших слушателей. Ну а удвоить свои шансы на победу вам поможет специальный мечтабот, опять же, на сайте любимой радиостанции. Так что не теряем время, авторадио.ру, вперед. Ну а я вновь запускаю авторадио-рулетку. И ждем, друзья, возможно, именно ваш телефон выпадет уже в следующем эпизоде.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на «Авторадио».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.

0: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они...

Друзья, с любимым авторадио и ночные дороги, и дневные, собственно, и полуденные, и утренние всегда хороши, согласитесь. С классной музыкой, с замечательным настроением. Движемся только вперед над городами-автострадами, звучит авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Привет, страна. Надеюсь, что первый рабочий день у большинства из вас уже завершен. И все хлопоты, связанные с началом трудовой недели, тоже позади. Делаем чуть громче, наслаждаемся правильными ритмами авторадио. Страна, здравствуй!

Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: 7 человек погибли и 47 пострадали после атаки беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края. Среди погибших трое детей. Для родственников тех, кто отдыхал в поселке и пока не вышел на связь, открыли горячую линию. Телефон 8 86 141 3 19 29. Звонки принимают с 9 утра до 6 вечера. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после ночной атаки на полуостров число погибших увеличилось до 4 человек, а еще 2 человека получили ранения.
3: Про пожары.
2: Пожар на логистическом объекте «Вайлдберрис» во Владимирской области локализовали. Об этом сообщает «Москва-24». Огонь охватил 100 тысяч квадратных метров. В тушении участвовали более 200 спасателей, 67 единиц техники и вертолет «Ми-8». Часть товаров удалось сохранить. При этом точный объем уцелевшей продукции еще предстоит оценить. Сотрудников объекта эвакуировали. Пострадали 4 человека. Компания временно перестроила логистические цепочки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
3: Про паводок.
2: Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска до конца недели может превысить опасную отметку, передает газета «Ру». Сейчас река поднялась до 411 сантиметров и продолжает прибывать. Нижний ярус городской набережной уже оказался под водой. По прогнозам гидрологов, подтопление может затронуть острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. На последнем сейчас строят пункт пропуска на границе России и Китая, поэтому паводок может повлиять на ход работ.
3: Про болезни.
2: Завоз вируса бурбон в Россию и его распространение маловероятны. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, заболевание встречается редко, а эпидемический риск для страны незначителен. Ни одного случая в России ранее не фиксировали. Вирус передается через укусы клещей. Недавно первое заражение выявили в Нью-Йорке. Всего с момента обнаружения инфекции в 2014 году подтвердили 6 случаев.
3: Про связь.
2: Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки. Об этом пишет газета «Коммерсант». Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чего имени поступает звонок.
3: Про дороги.
2: Москва, Челябинская область и Ингушетия возглавили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследования. В пятерку лидеров также вошли Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Худшая ситуация сложилась в Архангельской области, где нормативам соответствует лишь 17% дорог общего пользования. При этом в регионе наблюдается позитивная динамика, показатель последние годы растет. Замыкающие пятерки рейтинга также оказались Волгоградская и Кировская области, где доля дорог, отвечающих нормативам, составляет меньше 30%. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 80 рублей 7 копеек, курс европейской валюты 91 рубль 96 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, может быть, действительно, счастью порой и нужна тишина, но вот для того, чтобы нам быть счастливыми вечером, после трудового дня, после дороги, тишина, ну, не пригодится никак. Только прямой эфир Авторадио, только прекрасная музыка и только наше с вами хорошее общее настроение. Здравствуйте, друзья, во все города вещания, лучи добра и привет, и летят. Это первая автомобильная, и движемся мы только вперед, уже к такому расслабляющей части, я бы сказал, да, сегодняшнего дня, к его финалу. Кстати, праздник, День арбуза сегодня отмечают. Вот есть повод, кстати, эту чудесную ягоду вновь, например, вкусить. Я, кстати, давненько до арбузов не добирался. Приятного аппетита, если что. Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Друзья, это ли не прекрасно, когда все получается именно так, как вы хотите? И в прямом эфире Авторадио, мне кажется, всегда происходит именно это. Вы слышите ту музыку, которую хотите, и с хорошим настроением прекрасно проводите вечера, и не только их. Движемся только вперед с первым автомобильным. Чудесного настроения желаю всем, кто на любимой радиоволне сегодня встречает, точнее, завершает уже этот понедельник. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз здрасте.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: Друзья, надеюсь, что вы находитесь в том месте, где вам хорошо, тепло, сухо и не качает. И покидать, собственно, это место вы не собираетесь. Так же, как и прямой эфир Авторадио. Здесь у нас все замечательно и хорошо. Движемся только вперед. Здравствуй, страна! У микрофона Олег Пивунов. И впереди у нас много чудесной музыки, которая, уверен, сделает времяпрепровождение ваше, да и мое, собственно, тоже еще лучше. Друзья мои, страна! Здравствуйте еще раз. Давайте делать громче приемники. Кстати, напомню о том, как нас можно услышать. Помимо приемника, собственно, умная колонка или приложение. Скачивайте и включайте в любом месте.
1: Мы

справляться с трудностями буднего дня, хотя все они уже остались позади. У нас чудесный вечер, делаем просто приемники на комфортную громкость и расслабляемся, отдыхаем, ведь мы это умеем делать.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, однозначно, дальше больше. Никаких сомнений в этом быть не может. С этой прекрасной и светлой мыслью будем двигаться исключительно вперед. И, разумеется, будем двигаться под звуки авторадио. У микрофона все так же Иван Прудников. Страна большущий, фирменный авторадийный привет. Наслаждайтесь летом. И давайте же капельку расслабимся здесь сейчас, благодаря искусству сложения 7 минут. Так что доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну,

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер один.

Музыка ее величества может заставить радоваться, может заставить грустить, да все что угодно. На то оно искусство сложения семинот. Но согласитесь, музыка, она по-настоящему любимая. Если мы сейчас с вами собираемся на волнах Авторадио, значит, как раз-таки нас и объединяет один музыкальный вкус, а это уже немало. Иван Прудников меня зовут. Здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей. По возможности звук чуть-чуть погромче. И доброй ночи, дорогие. Спасибо, что везде и всегда остаетесь вместе с нами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Океан рядом, конечно, обещать не могу, а то, что эфир Авторадио никогда не покинет, в этом можете не сомневаться. Как настраиваться на первое автомобильное, здесь решать только вам. Это могут быть умные колонки, это может быть наш официальный сайт, пожалуйста, там и видеотрансляция доступна. Может быть, классическое FM-вещание. Все в ваших руках. Главное, почаще и, естественно, все вместе, исключительно вперед. Иван Прудников у микрофона, страна, большущий привет и, по возможности, звук чуть-чуть погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.